0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки, я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

лесу. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой. Выключаю свет и молчу.

вечер тенью от фонаря. Черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно, в них есть

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В общем, есть такой британский коллективчик, называется он Манго Джерри. Так вот, стиль, в котором играют люди, называется скифл. Это стиль, в котором начинали играть Битлз. Короче, музон, из которого началась вся европопа и рок-культура. С одной стороны, это блюз, с другой стороны, скифу. Рэй Дорсет, основатель Манго Джерри, начал музыкальную карьеру еще в 1957 году, когда впервые собрал свой первый коллективчик The Blue Moon Skiffle Group. Потом он еще поиграл в 8 командах, пока в 68-м не собрал Манго Джерри. Заполучив контракт с Prey Records, квартет отправился в студию и начал готовить дебютный альбом. А в качестве первого сингла музыканты захотели выпустить Mighty Man. Но эта песня очутилась на второй стороне пластинки, а первую по настоянию продюсера отдали In the Summertime. И, как оказалось, этот хит разошелся 23-миллионным тиражом. А Манго Джерри — единственные, кто катанулись по всем странам Восточной Европы в 70-х годах. Слушаем хитяру начала 1970 года «In the Summertime».

далеких городах горит моя звезда, под утро излучая тихий свет, в рюкзак ложится мир, зачитанный

как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом. И кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни

наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

паспорта.

0: А итак, привет, друзья! 21.02 на моих зеленых системных. С вами два чувака в эфире. Кстати, как нас слышно, давайте мы определимся сразу. С вами диджей Зухер и...
1: Дима Конь.
0: Дима Конь, да. Он долго думал, как себя назвать. Вот, сидим мы, как всегда, с коричневым напитком. Вот, не в ебенной крепости. И сегодня мы будем продолжать все действия, которые мы начали в прошлую среду. А устроили мы такую штуку, как программа 5+1. Вот, сегодня заказы будут приниматься после 10. Я думаю, до 10 уложимся.
1: Конечно.
0: Да, полюбасу. Вот, посему сразу всем здравствуйте. Вот народ уже пишет, нормально слышно, хорошо слышно. Сегодня народу у нас дохерища. Вот Иркутск присутствует у нас, мой лесной друг Ромка откинул мне, как это называется, пиздастый смайл. Вот. Ладно, отдаю я бразды правления Димону. Сейчас он будет вам выносить мозг.
1: Постараюсь. Итак, у нас сегодня для тех, кто слушает впервые, очередной выпуск программы 5+1. 6 замечательных композиций со всех концов нашей необъятной. Ну, в частности, представлю географию.
0: Ну, это он так считает,
1: да,
0: что
1: это
0: замечательный.
1: Я так считаю, да. Это мы сейчас все еще обсудим.
0: Это мы сейчас все проверим.
1: Вот так вот. География очень широкая, начиная от славного города на Неве, колыбели революции, Питер, Москва, Пермь. Запорожье, ну и, соответственно, Тула, куда без нее. Ну и, собственно говоря, опять же, для тех, кто нас слушает впервые, что хочу сказать, что все песни, которые прозвучат сегодня в эфире, взяты мной с портала Rock Lab.
0: И я их, блядь, ни разу не слышал.
1: Зухер их ни разу, в отличие от первой программы, не слышал. И сегодня для него будет, так же, как и для вас, знакомство с этими композициями. Ну вот, собственно говоря, превью такое.
0: Превью. Он превьюил нам, привил нам 6 групп. Ну давай про первую сразу говори что-нибудь.
1: Ну да, давайте
0: понесемся,
1: сразу,
0: чтобы долго уже не
1: сразу
0: ломать мозг.
1: Скажем, да, про первую группу. Группа называется, очень интересно, Боботов Кук. Я тут погуглил в интернете. Это самая высокая гора в Черногории. Ну и, собственно, как эта группа появилась на свет? Была она создана в конце мая 2010 года музыкантами, братьями Григорием и Александром Лапенковыми, Сергеем Хащевским и их давним знакомым Михаилом Дмитренко. Так вот, во время отдыха в Черногории данные хорошие музыканты встретились с девушкой по имени Ксения. Девушка, обладающая прекрасным народным вокалом. Ну, собственно говоря, тогда и родилась у них идея заняться совместным творчеством. И вот первая композиция, которая у нас сегодня прозвучит, группа Боботов Кук, город Москва, называется она «Возьмем винтовки новые». И вот как раз, пока песня не пошла в эфир, хочу передать огромный привет и сердечное поздравление моему старому знакомому Андрею Боеву, который сегодня, в день революции, празднует свой день рождения. Этот человек меня на день рождения не позвал, не пригласил, но я все равно его люблю, и эту песню хотел бы передать персонально для него в эфир.
0: А мы его поздравим сейчас. Снюхай! Снюхай, чувачок!
1: Андрей, если ты нас слышишь, с днем рождения тебя! Хотел поставить в эфир свою песню «Аврора», но не буду пользоваться своими привилегиями, как один из ведущих программы, да? Послушаем лучше песню группы «Боботов Кук».
0: Поехали!

0: Да, собственно, обосрать-то нечего, кроме звукорежиссера. Вот единственный косяк во всей этой композиции говёный звукорежиссер. Ну просто вот, а у девчонки голос есть. Голос сильный, но его, блин, не слышно. Вот почему-то звукорежиссер решил, что должно было быть слышно гитару, которая на овердрайве херачит, что-то там какую-то кашу месит. Блин, ну, вот в принципе, если ребята нас сейчас слушают, если у них есть нормальная запись, да пусть шлют, да, в ротацию сразу, просто без главного. Я даже не обосрал.
1: Молодец, Захар.
0: Не, вообще, на самом деле, Димон сидит, он постоянно сжимает. А он думает, блядь, сейчас Зухер начнет нести какую-то херь. Вот. Обосрать нечего, обсирать не буду. Плюс 5.
1: И я еще такое дополнение скажу. Если ребята нас слышат, опять же, 12-12-12 в Туле пройдет юбилейный фестиваль неформатного радио. Будут гости из Москвы, из других городов, туляки будут. И если ребятам интересно, если они до Тулы доберутся, я думаю, Захар не будет против, если мы их пригласим к нам на концерт.
0: Ты сейчас прикинь, к нам как толпа музыкантов. Куда мы их деваем? Куда? У меня мяса столько нет. Ладушки, давай мы сейчас сразу расскажем, что наша Аська 96-4-7-5. Я все-таки не буду рекламировать ВКонтактовский паблик, потому что я понял, что это порожники. Вот, пишите Ваську 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Туда тоже можно писать. Вот, сразу передаю всем привет, кто мне ответил Ваську. Просто на самом деле тут человек 15 ответил. Я не буду всех перечислять по именам, друзья. Всем приветище огромное. Вот, едем далее.
1: Едем далее. И на очереди у нас славный город Пермь. У них гораздо больше времени, чем у нас сейчас в Туле.
0: Пермь.
1: Город Пермь. И в 2010 году также и группа Bobotov Cook, да, появилась на свет такая замечательная команда, которая изначально называлась просто нетривиально. Проект говно. Так вот, да.
0: Как вы яхту назовете?
1: Так она и поплывет. Стиль музыки, сами догадываетесь, панк-рок. Ну и вот, собственно говоря, в 2011 году группа выпустила свой первый альбом.
0: Слушай, а панков обосрать, они же любят канал.
1: Конечно.
0: Если сейчас мы их обосрем, они скажут, бля, нас обосрали на неформатке.
1: Ну так вот, сингл «На диване», который прозвучит в нашем эфире, был записан зимой 2012 года. И как раз после записи этого сингла группа решила поменять свое название. И теперь оно звучит по-другому.
0: Унылое говно.
1: Нет, группа называется ГМО.
0: А, ГМО. Ну, вот. То же самое.
1: Ну, собственно говоря, да. Песня, на самом деле, меня очень сильно порадовала. Энергичная, драйвовая, веселая, незатейливая композиция. Сейчас вы услышите, все поймете. А так вот, ГМО. ГМО. Естественно, и все группы, которые я отбираю, они мне все нравятся. Иначе бы я их не отобрал бы. Так вот, ГМО со своей композицией «На диване». Слушаем.
0: А вот взял и обломал. Нихера.
1: Давай, ставь.
0: Ладно, поехали. Откуда ГМО у нас?
1: Пермь.
0: Пермь. А у меня, кстати, есть друзья, они говорят Пермь. Не Пермь, как вот туляки говорят. Они говорят, вы туляки, вы не умеете, когда говорят Пермь. Вот, поехали, Пермь слушаем.

0: Вот группа называется «Говно», да? «Говно».
1: ДМО.
0: «Говно» она называется. А, блядь, звук записан лучше, чем... Чуешь разницу, да? Вот панки подошли к этому делу как-то продуктивно. Продуктивно. Причем барабаны работали живые. Барабаны работали живые, блин. И видно, что писали в студии. Не, ну, текст наполнен смыслом. То есть моя голова, в принципе, взорвалась. Нихуя нового от панков я не услышал. Вот. В принципе, обосрать панка, это все, что сделать ему комплимент. Говно! Вы говно! Вот.
1: На самом деле, Зухер опять съехидничал. Песня мне очень понравилась. Я думаю, Захару тоже. Он сейчас улыбается, сидит.
0: А я всегда улыбаюсь.
1: Да, он
0: я
1: всегда
0: вчера улиток жрал.
1: Вот. Ну, непосредственно про эту группу что еще могу сказать? Что, ну, драйвово, весело, не напряжно, стебно. Молодцы, ребята. Просто молодцы.
0: Привет, Пермь. Привет, Пермь. Вот, ладно, для поклонников говносайта ВКонтакте я там специально завел паблик vk.com/ что там, сейчас я найду, как это херь, Зухерчат. Вот, заходите, подписывайтесь, там 6 улиток, которых я вчера жрал, лежат прям на этой хрени. Если вам неудобно писать Ваську, пишите туда, хрен бы с ним. Вот, но я туда редко заглядываю, я сейчас уже закрою эту страничку. Вот, наша Аська 96475, стучимся туда, 21.17 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, с вами диджей Зухер и ехидный конь Дмитрий. Вот, что там дали у нас?
1: Ну, что там дали у нас? Дали у нас очень интересный гость из Братской Республики Украина, Олег Швидкий. Что могу сказать про этого исполнителя? Сам он из Запорожья, занимается музыкой один, озвучивает стихи. Ну, соответственно, аранжировкой, исполнением и сведением занимается лично сам, с помощью персонального компьютера. Очень любит этот человек авторскую песню и рок-музыку, поэтому выходит нечто среднее у него. Как он сам сказал, не молоко и не сметана, а такое и смайлики. То есть он не борец за чистоту стиля, для него гораздо важнее, чтобы стихи и музыка дополняли друг друга, рождали образ.
0: А стихи чьи?
1: Стихи его. Так вот, Олег пишет замечательные стихи, замечательную музыку, песни.
0: Охрененно, я озвучиваю стихи.
1: Ну, вообще-то
0: бля,
1: да.
0: Бля, надо запомнить. Я озвучиваю стихи. Народ, я озвучиваю слова. Он озвучит стихи. Дима озвучивает тех, кто озвучит стихи. Короче, получается 5 плюс 1.
1: Совершенно верно. Так вот, когда прослушал в первый раз композицию вот данного исполнителя, Олега, да, у меня сразу почему-то возникла ассоциация с тульской группой Цахис Сынобер. Тоже Валой Токарев относится очень трепетно к стихам, очень трепетно к музыке. Получается на выходе что-то очень космическое и очень утонченно задумчивое. Ну, я думаю, сейчас песенку послушайте.
0: Тут романтик у нас.
1: Ну да, конечно, конечно. Я думаю, эту песенку послушайте, называется она «Оригами». И, я думаю, слова будут не нужны, все будет сказано в самой песне.
0: А какие печенюшки ты романтичные купил себе? Да. Нет, я ему говорил, сожри клерку. Сожри клерку. Нет, он принес пакет какого-то вот, то, что до этого играл, желтого цвета, а внутри какая-то хрень, еще хуже, чем вчерашние улитки. Ты, кстати, ел улиток?
1: Никогда.
0: Вот, ты вчера очень много потерял, потому что я вчера тоже вот посмотрел на них и понял, что я их съем. И что съем я их один, потому что все остальные, блядь, отказались.
1: Тут, я смотрю, тебя сегодня весь день полощет.
0: Меня сегодня, да, треплет. Я, в принципе, держусь за унитаз обеими руками, дабы меня не унесло просто. Замечательные дали. Так, ну, Пермь не айс вообще написали мне вот тут в мой мессенджер. Ну, я говорю, давайте обосрем панков, потому что для них это вот, смотрите, панки пески, говно! А! Не, ну для панков, а им в кайф, когда их обосрут. Ну, я не знаю, просто, ну для меня, в принципе, вот этот весь панковский стиль, мне его сложно обосрать или не обосрать, я его, в принципе, не приемлю. Я могу слушать, но оно как-то у меня из уха в ухо перетекает, и мне сказать что-то сложно, там ни мелодии, ничего, один ритм, нет, запись хорошая. Вот у говна была хорошая запись, реально, свели звук хорошо.
1: Ну что, переходим к следующему исполнителю. Олег Швидкий.
0: А! Мы же объявили!
1: Да, конечно.
0: Он озвучивает стихи, блядь! Поехали!

0: Я сложу по кусочкам все пазлы, посмотрю на тебя как художник. Да, какая ж ты все-таки разная, переделать тебя невозможно. Я сложу из тебя оригами, стань журавликом или стихами.
1: Не, ну это просто пиздец какой-то. Нет, просто если я в детстве скурил учебник геометрии и литературы, то этот чувак скурил по ходу дела Камасутру, блядь. Стань, милая, журавликом. Потом я тебя поставлю кубиком. Вот он только самые основные позы не перечислил, но все оригинальные перебрал.
2: Ой, я даже не знаю, что ответ на это
1: сказать.
2: Бля,
1: какие стихи он озвучивал, я не понял, где стихи, бля?
2: На мой взгляд, Захар, ты очень как-то отнесся превратно к данной песне.
1: Я сказал все, что я услышал. Вот все, что я услышал.
2: Я услышал в этой песне высокую поэзию, обалденную аранжировку и замечательный вокал. Это рок, это настоящий русский рок. Парню респект и уважуха за то, что он делает. Потому что, ну, на самом деле, для меня эта песня стоит в одном ряду с некоторыми композициями того же самого Бориса Борисовича или того же самого товарища, который к нам скоро приезжает из группы «Юпитер».
1: Ты сейчас так низко опустил Бориса Борисовича, блин. Прям даже обидно. И, причем я даже не поклонник Бориса Борисовича. Я чую, что, блядь, он сейчас приедет. Он уже сейчас в течение часа приедет и будет бить нам по мордасу твоими печенюшками. Потому что, не, ну, на вкус и цвет все сосиски разные, конечно. Ну, меня не впечатлило. Ну, такая средняя троечка. Средняя троечка. Там, знаешь, как, ну, звук качественный, согласен. Музыка подобрана. Даже, по-моему, что-то там, как это, балалайка японская называется... Не ситар, а чего там у них. Короче, домбра какая-то китайская звучала. То есть все интересно, все. Но текст, блин, он меня просто выморозил. Мой мозг не успел отдохнуть от пермского говна, как на меня вывалили, блядь, 10 томов Камасутры, завернули меня журавликом, поставили меня кубиком-рубиком. И я понял, что, блин, не, ну вот если бы я не слушал в эфире, я бы ее перемотал уже там на секунде 20. Вот когда я закричал «Бля!», вот тогда бы я нажал кнопку перемотки. Все, реально. Я бы не стал это слушать.
2: Ну, Захар, это твои проблемы,
1: вот,
2: на
1: смотри,
2: самом деле.
1: Пишут текст, нормальный, запись хуёво. Вот видишь? А вот по поводу какой песни мне человек с аккаунтом 70... Дружище, добавься. Вот он написал, Зухер, сейчас он у меня появится. Кто-то откуда... Давайте, кстати, да, активнее обсуждать, потому что вдвоем как-то мы сейчас подеремся. Мы просто сейчас с конем подеремся. Вот, кстати, вот передали коню привет. Коню привет. Не знаю, откуда у нас Валерий. Дружище, я просто пользуюсь этим мессенджером от Квипа. Я не вижу, кто откуда. Я просто вижу так. Вот, пишут, лучше бы скурили экстра М. Экстра М горькая.
2: Не знаю, не пробовал.
1: Ты не пробовал, экстрем. Ты не курил сигареты без фильтра? Ты с чего начал? С опала или с
2: кустов? Нет, я начал с перина.
1: Перин? А да. Стюардесса?
2: Стюардесса была потом. Стюардесса, опал, радопи.
1: Я тут давеча закупился стюардессой. Зашел в сельский магазин, ничего там не было. Купил пачку стюардессы, выкурил одну сигарету, и вот мне интересно, то ли мы, блядь, ничего лучше не знали в то время, то ли они стали делать полное говно. Кстати, нам из Болгарии передали привет. Вот. Не знаю, кто, девочка-мальчик. Сейчас я посмотрю инфо. Роберт. Все-таки мальчик. Вот. Привет, говорит, вам огромный из Болгарии. Так что нас везде слушают. Валерий Стулы, бля. Вот. Валерий Стулы, бля. Я тебя так и подпишу, дружище. Ты у нас Стулы, бля. Вот. А мы на стулах, бля, сидим. И кто у нас следующий?
2: Ой, следующая — это просто группа, которая меня больше всего поразила, больше всего впечатлила. Замечательный женский вокал, замечательная лирика. Группа очень заслужена на самом деле, потому что, несмотря на то, что они образовались всего лишь в 2009 году...
1: Ты говори в микрофон,
2: да,
1: в группа
2: что
1: ты в бумажку говоришь?
2: Ну это шпаргалка моя, как без нее-то? Так вот...
1: Дорогие товарищи!
2: Группа «Мария» — это победитель московского финала международного фестиваля «Эмергенза» 2011.
1: А я вижу, написано «Череповец-Санкт-Петербург».
2: Да, ну я так думаю, что вначале они играли в «Череповце», потом, как многие
1: то
2: группы,
1: принципе,
2: перебрались в Питер.
1: То есть, в принципе, земляки мои,
2: ну да, можно сказать, да. Участвовали в огромном количестве фестивалей. Также участники проекта «Охота на живца», «Синий сезон», «Бомба Питер», «Санкт-Петербург». Кстати, «Бомбе Питер» огромный привет. Благодарен этому, скажем так, продюсерскому проекту за то, что в 2001 году песню группы «Ехидный конь» они впервые, скажем так, включили в свой сборник. Для меня был дебют такой. Вот, за это им до сих пор благодарен. Так вот, группа «Мария» мне очень и очень понравилась. Сейчас вы ее услышите. Ну, что еще сказать? Слушайте, слушайте, оставляйте комментарии, потому что, еще раз повторюсь...
1: Слушай, ну сегодня... А, нет, была девочка у нас.
2: Девочка была первая, Бабота Клуб, да.
1: А вот стандартный вопрос. Какого размера-то?
2: Про размеры будет на следующей программе. Группа «Борт мозга» мы поставим в следующую среду. Насчет размера ничего не знаю. Это, в принципе, не так важно. Главное, что песня хорошая.
1: Ну, короче, начинаем, типа, слушать.
2: Типа да.
1: И типа может даже и не обосрём.
2: Ну я надеюсь.
1: Ну поехали, ладно, попёрли. Мария, энергия, Череповец-Санкт-Петербург. Привет Питеру, кстати, поехали.

0: А итак, друзья, 21.33 на наших зеленых системах. Ну, что сказать? Что сказать? Блять. В начале я, конечно, разочаровался. Начал чесать жопу пассатижами. Вот. Думал, очередное унылое говно ехидный конь прёс. Потом нормально, мне понравилось. Ты знаешь, вот им большая пятерка аранжировщику. Вот именно тому, кто вот это вот все вот собрал в кучу. Бля, охуенная пятерка. То есть, такое... Ну, я не знаю, хотя, может быть, все это получилось случайно. Но получилось красиво. Вот, мне тут Танюшка написала. Танюха, извини, не знаю, откуда ты, я просто не вижу, я в клипе сижу. Вот, пишет Зухер, девчонка классно поет. Развернулась, да, она под конец, прям в серединке, как ее поняла. Слушай, мне понравилось. Пятерочка с плюсом. Вот, Леха пишет, большая просьба, передайте привет на Урал Марине. Марина, тебе привет из никеля. Вот так вот, у нас сегодня это. Давайте мы, знаете, как приветы будем после 10 передавать. Сейчас мы оттарабаним вот это, мы подеремся с конем тут, друг друга мордой об стол стукнем пару раз. Вот, короче, смотри, я уже вот две песни я готов брать просто, вот просто брать и пускать в ротацию.
1: Женским вокалом, Лоботов Кук и...
0: Первая и вот эта.
1: Да, непосредственно.
0: Вот, прям ставь галочки. Не подвела землячка.
1: Обязательно. И тем более, также, такое же предложение, если Захар не будет против. Будем рады видеть Марию у нас 12-12-12 на фестивале информатного радио в Туле. Если выберутся, конечно, из Питера
0: к нам. К нам пол Питера приедет, кстати. К нам из Питера приедет человек 10. Даже, возможно, байкеры всем клубам, все 3000 человек.
1: Кстати, между прочим, еще такая интересная информация. Марья выступала в Нарве на Байкфест 2012, как раз для байкеров.
0: То есть... у нас, кстати, летом будет в Питере фестиваль на байкерской площадке, так что, Питер, ждите, это будет где-то в конце лета. Фестиваль неформатного пройдет в Питере. Так что вот как-то так.
1: Ну вот, и подытожив разговор о данном интересном музыкальном проекте, свое мнение выскажу. Из того, что сегодня здесь звучало и еще прозвучит, ну, мне эта песня нравится больше всего.
0: Слушай, мы вообще никого не обосрали. А нет, обосрали, блин, я обосрал. Каюсь, но я его еще раз. И мы сейчас эфирка закончим. Я еще раз включу этого чувака и поплююсь. Я прохохла. Ладно, что там дальше у нас?
1: Так, ну дальше тут, я так думаю, что будет почва у Захара для критики. И конструктивной, и неконструктивной. Значит, что у нас звучит дальше? У нас завтра звучит...
0: Завтра прозвучит. Да пизду.
1: Звучит сегодня проект, называющийся Two Voice. Состоящий из двух музыкантов.
0: Ну, Two Voice.
1: Да. Значит, один из музыкантов — московский рэпер. А второй музыкант — это лидер тульской группы «Ничего серьезного» Юра Кравченко. Песня очень красивая получилась. Не люблю рэп, но не мог мимо этой песни пройти. Кстати, с Юрой мы пересекались на многих концертах. Поздравляю с удачным выступлением на недавнем концерте в «Молоте». Ну и вот эта песня, она немного выбивается из колеи, из того, что делают ребята в своей группе. Песня действительно очень красивая, красивый клип. Валерий, кстати, за клип огромный респект, снял замечательно, молодец. Ну и, собственно говоря, сейчас эта песня прозвучит. Не плюйтесь, пожалуйста, люди добрые, кто, как и я, ненавидит рэп. Песня красивая получилась.
0: А мы рэпера обосрем, а песню оставим.
1: Ну давай так и сделаем, да.
0: Бля, я рэп тоже ненавижу, это пиздец какой-то. Ну все, рэпер, держись, сука, поехали, бля.

0: Но, понимаете, люди, ну, люди добрые, люди. Я не люблю рэп. Я не люблю рэп. Я не буду срать. Я не буду срать на эту песню по той простой причине, что я далек от рэпа вообще. Вот. Написал мне контакт какой-то, ну они же охуенные. Клип видал, кстати, такой вполне здоровский. Вот, Катюха пишет, клёво, ребята, понравилось, как поют. Так, Танюшка пишет, вообще этих ребят обожаю. Эта песня не единственная у них. И тоже есть очень... Респект Зухеру и Коню, что поставили их неформатно. Неформатный полюбас рулит. У нас сегодня сервер упал, блядь. 83 тысячи подключений. Охренеть просто. Вот, я срать не буду. Звук хорошо сведен, слова, ну, блин, только рэперы могут судить рэперов, да, я просто открещиваюсь от этого дела. Мне единственное не понятно, вот когда где-то, это чего, блядь?
1: Мы этого, Захар, не поймем, потому что мы не рэперы.
0: Вот это, это чего?
1: Нет, я что хочу сказать со своей стороны, да, я сам рэп терпеть не могу, но эту песню вот, я послушал пишет. С интересом.
0: А это вот тот самый Валера, да?
1: Который делал клип,
0: который
1: да.
0: Который стулы, бля.
1: Да-да-да.
0: Который
1: да.
0: Стулы, бля. Ой, говорит, Валерий старался с клипом. Реально, ребята реально молодцы с такими... Приятно работать. Ну, не знаю, я думаю, познакомимся. Нам надо найти рэп-диджея. Нам надо найти рэп-диджея, который будет вот выносить мне мозг. Это будет второй диджей, которого не слушаю на неформатном радио.
1: Но я все-таки закончу. Захар меня опять перебил. Я сам рэп органически не перевариваю. Но вот послушал Некраса, послушал Юру Кравченко, да. Даже мне чем-то это понравилось. До этого как-то не ценил, не понимал. Но вот на уровне.
0: А кто написал, они охуенные? Добавьтесь, друзья, не хочу видеть цифры, я хочу имя видеть.
1: Вот, так что, ребятам, огромный привет, огромный респект, уважуха. Не случайно эту песню поставил в эфир, потому что действительно понравилось, несмотря на то, что рэп не люблю. Но сделали качественный продукт. Я сначала, когда увидел клип, я вообще подумал, что это не Тула, это какая-нибудь там Москва, причем раскрученный проект. Оказалось, что на Туле есть такие классные чуваки, которые снимают классные клипы, делают классные песни. Я думаю, что у них впереди очень большое будущее.
0: Вот. Клиент с айдишником 7131 написал «ща, бля». Один стул и «бля», второй «ща, бля». Так, а подожди, а куда? А, он, наверное, в неформатное добавился. Так, а где, в каком браузере у меня открыт ВКонтакт? Вот я ненавижу за это вот эти социалки гребаные. Саша Васильев, вот он. Вот теперь я знаю, что его зовут Санек. Санчелло, все, ты в друзьях. Теперь я буду видеть не тухлый номер в своем мессенджере, а буду видеть Санек Васильев. Вот. Итак, чего? Там у нас 21.41 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит Васильев. Вот. Итак, чего? Там у нас 21.41 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот. Кому впадлу писать Ваську?

0: Что-то было.
1: Что-то, а это же было, вот я хочу... Давай мы, ладно, закончим с этой хуйней, а потом найдем то, вот, что там было.
0: Ну, не совсем даже хуйня, но скажу наоборот, даже не хуйня, а очень классная песня.
1: Ну, презентуй.
0: А ты имеешь в виду что сейчас?
1: Я следующий!
0: Не следующий!
1: А, следующий!
0: Следующий! Да-да-да!
1: Откройте ему, сука, дверь с ноги, пусть уже зайдет!
0: Так вот, ну что, 5 команд с наших просторов, наши необъятные, прозвучало на неформатном радио. И сейчас плавно переходим к 6-й завершающей композиции. Наши земляки, город Тула, мною горячо любимая группа Ганза, в которой принимает участие 2 замечательных музыканта, помимо прочих, да. Это один из лучших бас-гитаристов города Тула, Андрей Петнюнас. И одна из лучших, если не лучшая, вокалистка на данный момент времени в Туле, Эльмира Алексеева. Очень люблю эту группу, часто бываю на концертах, иногда вместе с ними выступаем. И песня на самом деле хитовая, она реально хитовая, достойна прозвучать. Слушай,
1: сколько тебе заплатили?
0: Мне нисколько не заплатили.
1: Ну что ты со мной, сука, не делишься, блядь? Вот принес я тухлых 5, сколько тебе заплатили за такой пиар, ё-моё? Мы же должны их, понимаешь, раз 5 на кресте раздавить по монитору, а ты тут прям вот всё-всё-всё. Ну давай.
0: Нет, песенка очень классная, а тем, кто бывает на концертах группы Ганза, она безусловно нравится, потому что это боевик, это хит, это хитяра однозначная. Песня называется «Брэд Питт» о неразделенной любви обычной девочки голливудскому актеру. Песня сделана очень вкусно, очень красиво, я думаю, что многие тулики ее знают и любят.
1: Прям вот мне уже страшно становится.
0: А ты послушай, тебе страшно не будет, тебе будет хорошо.
1: То есть это песня про фетиш?
0: Ну, возможно, возможно.
1: Поехали.

0: А итак, друзья. Не, ну срать не буду. Срать не буду, потому что это уже идет плюс один. Мы срём первые пять. Плюс один идет вне конкурса. Ну что, нормальная такая попсовенькая группа. Вот. У них есть еще песня? Вот я хочу песню их. Вот, знаешь, это, наверное, третья группа, которая готов взять врата, но только не Брэд Питт.
1: Ну хорошо,
0: меня, песен их много. Хорошо. Меня текст вынес вообще просто вот в жопу в полную. Причем вот у девчонки вроде голос есть. Но вот когда слышишь серьезную музыку, серьезная аранжировка, то есть, ну, достаточно хорошо подошли к теме. И такой вот текст, вот. Но на самом деле, смотри, у нас две девчонки, Катюшка и Танюшка. Вот я так подозреваю, что это один и тот же человек.
1: Нет, это разные люди.
0: Катюшка и Танюшка. Вот они обе пишут: девчонка хорошо очень поет. Вот, девушка хорошо поет. Вот они мне сегодня пишут только про то, что вот кто-то хорошо поет. Поет замечательно, я не спорю, но текст вообще убогий. Честно, вот пусть меня плюнут все тульские группы. Сейчас вот докинут до 22 этажа кирпич, разобьют мне окно. Текст убогий. Вот это мое мнение. Вот обещал не срать. Обещал не срать. Но не получилось. Не получилось. То есть хорошая музыка с хорошим вокалом испорчена ужасным текстом.
1: Насчет ужасного текста не соглашусь. Далеко не соглашусь с Захаром. Потому что текст, он полностью оправдывает содержание данной песни. Песня в какой-то мере стебная, в какой-то мере...
0: Стебная песня звучит так: умца, умца, умца-ца, да?
1: Захар, я предлагаю...
0: Вышли мы на улицу, что-то там увидели.
1: Я предлагаю сделать
0: это
1: так.
0: Песня. Пока... А тут серьезная песня.
1: Пока у нас в эфире пойдет следующий трек, какой, ну, ты сам поставишь.
0: Значит,
1: я быстренько подберу тебе другую композицию группы Ганза, ты ее послушаешь.
0: Мне написали: сгинь, Зухер, ты уебок.
1: Я согласен.
0: Все
1: хорош срать.
0: А, нет, я высказываю свое мнение, вот, и меня никто в этом не переубедит. Не, на самом деле, вот три группы, которые я с удовольствием поставлю в эфир, но вот только вот без слова Брэд Питт, вот честно. Так, Саня Васильев у нас свалил в красную херень тут, в контактовскую. Я забыл, мы тут придумали конкурс. Давайте, друзья, сейчас нас дохерища тут придумаем еще раз название этой шляпы. То есть вот у Васьки ромашка, да? У Майла собака, блять, как называть вот этот значок ВКонтактовский? Как-то мы, блин, его обозвали. Дурик, Паша Дуров, Дурик. Не знаю, давайте вот сейчас все кинем Ваську 96-4-7-5 предложение, как называть эту херню, или во ВКонтакт, вот уже, я уже, знаешь, начал это называть третьим мессенджером. vk.com/неформатное. Вот, туда тоже можете писать. Теперь уже все, мы всех обсудили.
1: Получается,
0: ты,
1: так.
0: Ты обещал мне найти нормальную песню вот этой вот группы Ганза. Я все правильно назвал, да?
1: Совершенно правильно назвал. Вот. Сейчас поищем.
0: Можете заряжать уже приветы, там, посылания, там, да, свои заявки в какашку. Это предложение к значку, я понял. Вот. Там, может, кто-то послать любимого начальника нахуй хочет, да? То есть пишите нам, все, мы это все исполним. А я пока поставлю... Давно мы что-то не слушали. А что бы такого послушать? Бля, давно мы, говорю, не слушали. Че, Волгу предлагаю?
1: Ну, почему бы нет?
0: Ну, давай, ну пусть будет Волга. Хотели мы их позвать на фестиваль. Вот, чуваки вообще выступали по полтосу. А тут они бац, блять, а у нас корпоратив стольничек. Вот. Да не пошли бы вы, мы вас на халяву будем слушать.

0: А итак, друзья, блин, я думаю, что мне тут на ухо давит? У меня тут играет какая-то, у меня тут полная смесь, смесь говна и музыки. А итак, друзья, 21.58 на моих зеленых системах, с вами диджей Зухер, с вами Ехидный, мне все хочется вот диджей Диму назвать, Ехидный конь Димка. Вот, мы тут уже оттарабанили все треки, какие были. Нашел он мне, говорит, хороший трек Ганзы. Сейчас мы его чуть попозже поставим, чтобы не было слишком много Ганзы в одном месте, да? Вот, хочу передать приветище сейчас вот уже без музыки Ленке из Кировска, которая добралась, блин, до никеля. И сейчас они сидят, пьют пиво. Лена, а как ты туда добралась? И зачем? Зачем вообще ты туда поехал? Вообще, в Кировске стоит самый замечательный, самый креативный Ленин. Самый креативный Ленин всех времен народов. То есть вот я по стране поездил много, я везде всегда смотрю памятники Ленина, какие стоят. Вот в Кировске стоит самый замечательный памятник Ленину, прямо на площади перед местным автовокзалом. Такой развивающийся черный плащ, новые, абсолютно новые кирзовые ботинки. Вот. И я выяснил все-таки, изначально это был Дзержинский. Вот. Но пришла разнарядка на Ленина, башку отбили, прилепили Ленина, теперь там Ленин в плаще Дзержинского. Ты видел где-нибудь такую комедию?
1: Нигде вот. Не видел.
0: Я ржал.
1: Надо ехать в Кировск.
0: Надо ехать в Кировск. Там замечательный дачный поселок. Я города не видел. Я видел маленькие яблоки. Вот. Замечательных людей. И отвратительное пиво. Вот не знаю почему. Не, я просто пиво не люблю. Я понял почему. Вот. Короче, Лехе, привет. Тёмыч пишет. Привет Туллину, Зухеру, Ритке, Махе и всему Питеру. Питеру отдельный приветище. Вот. Питер скоро к нам весь соберется. Кстати, друзья, сегодня ночью обновлю сайт. Я таки думаю, я его обновлю. Вот, поэтому завтра неформатка будет по-другому выглядеть. Ну, в принципе, ничего особо не изменится, но выглядеть будет чуть-чуть по-другому. Все, я выдохся. Я таки выдохся. Я вчера ел улиток. Кто еще не знает? Я уже все. Я весь день всем говорю, что я вчера ел улиток. Вот. Мерзкие создания, оставил их домики для себя, сделал из них бусики. Вот, и каждый раз, когда буду бухать в эфире, буду одевать эти бусики и греметь ими. Вот, может быть, кому-нибудь потом разыграю как приз. Бусики от Зухера из домиков улиты. Вот, жили себе улитки, ползали в своих домиках. Никто их не трогал, тут бац, зажарили и скормили Зухеру. Обидно, обидно птичкам. Так, а кстати, улитки это кто?
1: Улитки? Улитки-то улитки.
0: Ну, а они, как, это класс каких?
1: А хрен их знает, я не биолог, я историк.
0: Ракообразные, кто это?
1: Ползающие.
0: Ну смотри, у них, а, это не хитиновый покров, это у них, что это у них? Домики.
1: Панцирь.
0: Панцирь. А он на основе извести, да? Не, это не хитин. Вот, ты сам как улитка мне пишешь. Да запросто, сам. Я хуже сейчас гораздо выгляжу, просто хорошо, что вы слышите только звук. Вы не видите видеоряд. Вот, мне подают идею, что улитки это насекомые бля. Насекомые бля. Вполне возможно. Вот, у нас есть стулы бля и насекомые бля. Вообще у нас классификация вся вот как-то через бля. Ну, все по-русски. Так, а лягушек ел много и это меня не заморачивает. Я просто всю жизнь хотел попробовать улиток. А вчера мы попали в дикую пробку с Нюркой. Вот, постояли, потыркались, думаю, да ну и в жопу эту пробку, просто бросили машину посреди Первомайки и пошли, спустились, есть у нас, я не буду говорить название, но сейчас Димас сразу поймет, там играют немецкие марши, постоянно, блядь, вот заходишь в кафе, садишься за столик, там играют немецкие марши, хочется прям скинуть руку вверх и начать вот вокруг колонны маршировать, это ужас, вот, и там в меню вот эти гребаные улитки. Вот, ну и все, у меня глаза загорелись, я говорю, дайте нам вот 12 штук. 6 съел там, нет, вру, там я съел 4. Одну пожевала Нюрка, выплюнула, одну проглотил Макс. Он так ее глотал с руки, я его с руки кормил.
1: А местечко это называется Фрау Марта, если правильно
0: понимаю. Ну нахер да. Ты говоришь, блядь, это... Не я ходите там... в этот гребаный кабак!
1: Там... Я там был, кто будет в этом кабаке, заказывайте апфельштрудель.
0: Там погано готовят. Там погано готовят мясо. Вот, там погано готовят мясо. Кстати, я там был три раза. все три раза заказывал разное мясо. Вот апфельштрудель, штрудель это что-то?
1: Яблочный пирог, типа того.
0: А, ну вот пирог может быть, но мясо там говно. Вот, принесли говядину, она была с кровью. Принесли свинину, она была просто тупо вареная. Принесли, вот вчера заказал уже кусок, то знаешь, как написано вкусно-то. Большой кусок жареной шеи свиной. Блять, там одни жилы. Там одни жилы, там она не то, что не отбита, она, по-моему, даже она умерла своей смертью, эта свинья, перед тем, как ее подали нам на стол. Так, смотри, сынок, ползет улитка из отряда, бля. А, это уже все, это пошли комментарии, да-да-да-да. Мы, кстати, переписываем просто учебник биологии прямо сейчас в эфире. Ладно, улитки это брюхоногие, а вот лягушки говно. Нет, говно было из Перми. Говно было из Перми. Лягушки это вкусно. Просто ты их готовить не умеешь, Андрей Михайлович. Я тебя научу, ты как-нибудь приедешь к нам. Но ты приезжай в сезон лягушек. То есть вот когда они начинают сношаться, орать дико. Их тогда ловить проще, их слышно. Их не видно, но слышно. Вот, ладно, давайте мы уже все-таки теперь уже все-таки послушаем еще один трек Ганзы. Так, а где, блядь, где у меня этот... Вот он. Сейчас мы найдем этот трек, показать в папке, затянуть. Такая жизнь по мне, такая жизнь по мне. Поехали, мне даже интересно. Ставим, слушаем.

0: Не, я теперь понял. Тут дело вообще даже не в группе. У них беда со звукорежиссером. Вот. Я не знаю, кто сводит ваш звук, ребят. Если кто-то из вас слушает, ну, надо найти кого-то более адекватного для записи треков, да. Чисто мое мнение. Но Димас вот тоже сидит, кивает головой, говорит, да-да. Не, реально, я не знаю, как слышно у вас. У меня сейчас вот две хорошие колонки. И я просто понимаю, что, ну, это неправильно. Нельзя так записывать звук, друзья мои, нельзя. Вот. Ладно. 22.07 на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами Дима Ехидный Конь. Вот, пишите Ваську 96.4.7.5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Можете писать во ВКонтакте, в Одноклассники, то есть вот после vk.com/ идет неформатно, и Одноклассники такая же точно шляпа. Все это мне летит в один мессенджер, поэтому сразу предупреждаю, с смайлами пользуйтесь только стандартными. Я в клипе сижу, я на сайте не висю, не висю. Вот, но самое главное, конечно, наш сайт неформатная.ру. Заходите, регистрируйтесь, живите полноценной электронной жизнью. Вот, но сегодня ночью сайт изменится. Вот, он будет. Вот, меня обосрали. Да. Вот как хотите, блядь, крылья останутся. Я там все поменял, но крылья останутся. Вот, это мое, это родное. Ну что ж, друзья, передаю микрофон Димасу. Он вам сейчас скажет всем до свидания. Он уже одел галоши, нацепил зонтик. Вот, сейчас будет прыгать, правда, с 22 этажа. Очень футбол хочет посмотреть. Вот, ну а я с вами останусь, я никуда не деваюсь.
1: Ну что, уважаемые радиослушатели, прощаюсь я с вами до следующей среды. Следующая среда ждет очень много интересного. Наконец-то поставлю в эфир горячо любимую мною группу «Аборт мозга». Ну и, соответственно, будет у нас новый трек от «Тулечков». И, соответственно, новые треки от питерских, московских и других исполнителей. Побежала смотреть футбол, хоть болею за коней, но когда играют Еврокубки, болею всегда за наших. То есть болею за нелюбимый мною «Спартак». Надеюсь, сегодня в Португалии не Бенфику порвут.
0: Надейся. Надейся. Бля, вся страна надеется. Знаете, друзья, я уже давно не смотрю ни футбол, ни хоккей, ничего. Ничего. С тех пор, как я упал с турника и сломал себе спину, я к спорту атрофировался полностью. Вот, поэтому набрал 143 килограмма, вот, при росте в 1.50 м, в принципе, мне нравится, мне идет. Вот, ладно, пойду я провожать коня, вам включаю пока хорошую песню от Юрия Юляновича, нарисуюсь буквально через 4 минутки, хрен смоете, поехали.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Это надо было пойти воровать в перчатках с обрезанными пальцами. Конечно, нашли. Конечно, посадили. На полгода, правда. Да и украл-то немного. Детство бедное, одна кровать на шестерых детей, отсутствие водопровода, плохенькая одежда. Ну, типичная же звезда рок-н-ролла. Школу бросил в 15, работал посыльным, помощником водопроводчика, на автозаводе, где трудилась его мама, резал овец на мясобойне. Развлекался, пока не додумался запеть. И в 69-м году, посмотрев киношку «Черный шаббат», а точнее количество народу, которое валило на этот фильм, мужчина понял, что петь надо тяжело и громко. Параноид!

Ну что ж, Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском городе Бирмингем. Старая добрая Англия родила такое! С первого альбома Black Sabbath случилось странное. Кто-то перепутал верх и низ обложки, и появился перевернутый крест. Видите, сатанисты. Продажи резко подскочили. Ангел, спустившийся с небес, Шэрон Арден, его будущая жена, вытащила его из беспробудного пьянства и наркоты, вернула его на сцену, в элиту рока, так сказать. «Мама, going home».

Америкосы взяли кровь у Оззи на исследование ДНК, и обнаружилось, что Оззи Осборн является потомком неандертальцев. А также музыкант причастен к династии Романовых. Он, понимаешь, дальний родственник Николая II. Знаешь, он мог бы быть спокойно нашим царем. Понимаешь? Чтобы произвести положительное впечатление на владельцев лейбла CBS, с которыми Оззи планировал подписать контракт, Шерон, его жена, придумала план. Она предложила мужу прийти на встречу с тремя белоснежными голубями и выпустить их на публике. Но Оззи на глазах у всех откусил голову одной из птиц. Короче, улетели только две птички. Присутствующие охренели, и контракт был подписан.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

все снимаемся в каком-то сериале. Цветы здесь гибнут, жизнь проходит, боль реальна.

границами паспорта.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

Вечер простого спального района, любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

как быть успешным, зваться, к примеру, силой, пить пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина, зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена, впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин, твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30.

еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любителей бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху сдачу. Нарожайте детей, отрасти пузо, стань рабочим.

закончим это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

навязчиво, как реклама. Что еще о тебе сказать? И снова врезается в память то, что бросалось в глаза.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: А итак, друзья, шалом.
1: Добрый вечер.
0: Нарисовались две морды, хрен смоешь. Что у нас? 5+1. Первый эфир в году. Первый эфир в 2013 году. И решили мы сегодня особо не злорадствовать, никого не мучить. Мы решили собрать сливки. Вот, ну пусть вам про это расскажет конь. А я пока ему назло начну бахать.
1: Ну давай, бахай. Так вот, дорогие слушатели, во-первых, новогодние праздники прошли для всех, я так понимаю, очень тяжело и ударно. Поэтому у меня абсолютно не было времени на подготовку этой программы. Я решил пойти очень легким путем.
0: А почему ты по всем судишь? По себе судишь?
1: Да я вот...
0: Праздники прошли у тебя тяжело и ударно. Остальные люди нормально отметили Новый год. Сказали, блин, здравствуй, Дедушка Мороз.
1: Захар, я думаю, сейчас, если сейчас в комментариях будут люди писать, я думаю, что больше найдет сторонников моих, чем твоих.
0: Блин, статус эфира.
1: Но дело не в этом.
0: Самое главное, я не подготовил.
1: И мы решили сделать что? Мы решили подвести итоги нашему предыдущему году, нашим предыдущим программам. И сегодня у нас будет программа не 5+1, а 10+2. Мы отобрали 10 лучших, на наш взгляд, песен, которые звучали в нашем эфире в прошлом году. Ну, соответственно, две песни лучшие из...
0: Самое хреновое, что срать никого не будем.
1: А мы не будем никого срать, мы будем просто слушать, восторгаться, наслаждаться хорошей музыкой. Так вот, география нашего сегодняшнего эфира. У нас сегодня засилие, просто засилие Санкт-Петербурга. Питерцы просто взрывают нашу программу.
0: Кстати, последний штрих был от Зухера. Я виноват. Каюсь.
1: Да?
0: Да. То есть, вот это было совсем засилие из Питера.
1: Да, потому что Зухер недавно вернулся из Питера, да. Ну и, возможно, поэтому, возможно, не поэтому. Но у нас сегодня почти половина выступающих групп будет питерские.
0: Так они скинулись.
1: Так вот.
0: Я
1: так
0: же
1: вот.
0: Не просто так съездил. Я съездил, они каждый налили по стаканчику виски, бренди там, кто что мог, самогона, вискаря. Вот, и я, конечно же, я внес свою лепту, подредактировал список. Вот, и как-то так.
1: Как-то так, и самое интересное, сейчас посмотрел на список выступающих. Вы будете смеяться, вы будете удивляться, но все группы, как оказалось, российские. То есть нет ни одной группы с Украины, ни одной группы с Белоруссии, ни одной группы даже из Израиля нет.
0: Слушай, вот это упущение. А так хотели отдохнуть летом съездить. Лоханулись. Вот мы как-то не подумали о будущем. Ну как обычно.
1: Ну, получилось так, получилось, что группы из России оказались, ну, все-таки сильнее. Возможно, они сильнее, возможно, нам просто приятнее, не знаю. Но у нас сегодня исключительно Россия зажигает, да. Помимо Питера у нас Барнаул. Помимо Питера у нас Москва, Волгоград, Улан-Удэ. Ну, также еще одна группа, которая сейчас географически находится в Казани. Ну, сложно говорить, где они сейчас находятся.
0: Они сейчас гастролируют.
1: Они сейчас гастролируют. Они... У них гастрольный чес по всей
0: Европе. В данный момент, да. Кстати, в данный момент они сейчас на пути в Питер.
1: Замечательно. Еще одно прибавление к питерским командам. Ну что, не будем вас долго мучить своими сентенциями, да? Перейдем к первой песне.
0: Ни хрена себе, это что за слово?
1: Найди словаре Дали, когда песня пойдет в эфир.
0: Сейчас мы в словаре Дали будем искать песню. Ё-моё.
1: Не песню, а слово сентенция.
0: Песню будем искать, сентенция. Так, друзья, ладно, хорошо, кто знает, друзья, это слово? Напишите кто
1: знает,
0: нам Ваську.
1: Кто знает слово, напишите Ваську Зухеру, чтобы он знал.
0: 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Есть у нас чат, эфирный чат Зухера. Кстати, нам надо сделать эфирный чат коня и Зухера.
1: Делай.
0: Или все-таки в один. Друзья, давайте мы проголосуем, куда удобнее. Вот в одно говно писать или нам завести еще одно говно. Вот.
1: Захар, прерву. Мне тут приходят уже смс-ки от слушателей. Конь, монитор пиздит, буду с вами через 10 минут. Монитор пиздит, Захар.
0: Монитор пиздит?
1: Да.
0: У кого монитор пиздит?
1: У нас монитор пиздит.
0: Нет, это у чувака монитор пиздит, поэтому он будет через 10 минут, он нас не видит. Понял, да?
1: Понял, да.
0: У нас монитор. Друзья, как нас слышно? Прием. Прием. Вот, потом мы сейчас нажремся же, вы так и не поймете, кого вы слушали. Давайте начнем.
1: Так вот, первая группа называется, очень интересно, романтично, «Дубовая роща». Почему их поставил первыми? Да потому что группа на самом деле из Барнаула.
0: Вы что-то скрипите, написано.
1: Вот, я же говорю, монитор.
0: Это не монитор, это перегруз.
1: Возможно, ладно.
0: Ну, сейчас мы попробуем от этой херни избавиться, но не факт. Просто я вам расскажу страшную историю. Мы сейчас фотографируем, как все это происходит. Вы поймете, перед нашим пультом стоит елка. Вот, по всей видимости, в пульт нападало иголок, и они скрипят. Вот когда идешь по снегу, он хрустит, а у нас также мы говорим, а там иголки хрустят. Они не курятся, поэтому толку от них никакого.
1: Ну, надеюсь, что когда песня пойдет в эфир, скрипов, тресков не будет, и песня пройдет у вас нормально.
0: Овердрайвовые чуваки.
1: Спасибо, спасибо.
0: Это чувак с ником Фигвамус. На самом деле он сегодня, он, знаешь, так нежно постучался ко мне, Васька, говорит: друг мой, а давайте я вас обосру. Я говорю: давай, дружище, обосри. Вот у вас то-то, то-то и сё-то, и вот это плохо, и вот это вот все хреново. Я говорю: блин, ну ты же постучал и спросил, когда мы уже будем в эфире. Значит, интересно? По всей видимости, да. Вот, посему...
1: Переходим к первому песне, да, к первому треку.
0: Трусы в горошек.
1: Трусы в горошек, город Барнаул, группа «Дубовая роща». Замечательные чуваки, обалденная песня. Я до сих пор эту песню слушаю очень часто, раз, два, по три на дню. А я еще одну хотел историю сказать.
0: Не так все было.
1: Не сказал эту историю.
2: Я преувеличил специально.
1: Так вот, почему «Трусы в горошек», почему эта песня очень нравится? У меня была в школе первая романтическая любовь. Ну, я учился, когда еще был Советский Союз, и у всех девочек были трусики, ну, обычно белые трусики, да, вот. И как-то раз на дне рождения, у нас была такая традиция добрая, да, когда у кого день рождения, дарят всем конфеты. И вот эта девочка, звали ее Эвелина, она дарила всем конфеты, ходила между рядов, всем там конфеты раскидывала, и она идет по первому ряду, я на втором сижу, она наклоняется...
0: За конфетой, ряду, не подумайте,
1: да,
0: что.
1: Ну да, за конфетой.
0: Были
1: приподнимается простите. Школьная короткая юбочка. Я вижу вот реально трусы в горошек. Желтые трусы в черный горошек. Я как увидел, я все, я сразу влюбился.
0: Даже желтые трусы в черный. Я бы понял, желтые трусы там в белый горошек. Это понятно. Девочка давно не мылась, там трусы желтые. Вот, ну блин, в черный горошек. Это уже, это мечта дайтоника.
1: Это модно и интересно.
0: Героиновый приход в советское
1: так
0: время.
1: Вот, песня созвучна с моей историей. Песня «Трусы в горошек», группа «Дубовая роща», Барнаул. Поехали.
0: Поехали. Да? Нажимаем вот эту кнопочку.
1: Давай.
0: А ты помнишь, как это делается вообще мышкой?
1: Захар, давай быстрее.
0: Ну я просто... Я хочу, чтобы ты мог один эфир проводить.
1: Я не буду один эфир проводить.
0: Вот, все, он признался. Поехали.

0: Ну вот как-то так. Я надеюсь, что теперь мы меньше хрипим.
1: Я тоже надеюсь, да.
0: И меньше скребемся. Вот, нам тут написал Фигуамус, что меня слышно хуже. Я вам расскажу, почему. Потому что у меня теперь крутая стойка. У меня теперь крутая микрофонная стойка. Я, в принципе, могу курить, водить мышкой и разговаривать одновременно. Вот, а конь по-прежнему, он держит в руках микрофон, поэтому ему вот, поэтому его слышно лучше.
1: Ну что, друзья, у нас сегодня двойной формат. У нас сегодня 10 плюс 2.
0: Ты забавный перец.
1: Поэтому мы,
0: ты забавный перец.
1: Мы сегодня будем меньше пиздеть и больше ставить музыку.
0: Нет, пиздеть мы будем как обычно. Мы будем ставить музыку и никого не будем обсирать. Вот понимаете, это для меня вот уже напряг. Сидеть рядом с конем и никого не обсирать.
1: Ну,
0: мы будем обсирать друг друга.
1: Я подошел к этой... к этому эфиру очень основательно. И поэтому отобрал в этот эфир все песни, которые понравились тебе и мне.
0: Я знаешь, что хотел? Я хочу попробовать набрать просто в поисковике эфирный чат Зухера.
1: А зачем вот тебе это?
0: А мне интересно, вот ищет поисковка его или нет. Друзья, сделайте то же самое. Наберите в Google или в Яндекс эфирный чат Зухера, и что выдаст вам в ваших регионах? Нету.
1: Нету?
0: Нету. ВКонтакт не индексируется. Вот поэтому я не люблю ВКонтакт. Вот, но, тем не менее, те, кто не любит Аську, пишите во ВКонтакт. Есть у нас эфирный чат Зухера. Там мое гнусное ебало в ракете, которая летит куда-то. И там видно, что я испытываю дикие перегрузки. Кто-нибудь что-то туда напишите, потому что мы пока туда писать не можем, пока кто-нибудь не напишет. Вот, это беда ВКонтакта.
1: Ну что, Захар, переходим плавно к следующей песне, да?
0: Да. Конь не скрипит, я скриплю.
1: Я не скриплю,
0: я скриплю. Значит, у меня перегруз.
1: Следующая группа, называется она Боботов Кук. Об этой группе мы очень много разговаривали, рассказывали.
0: Боботов, кстати.
1: Боботов, да?
0: Боботов. А они, когда прислали поздравления на Новый год для слушателей, я просто четко услышал ихними голосами. Группа Боботов Кук говорит вам шалом.
1: Хорошо. Значит, группа Боботов Кук.
0: А у нас еще был нюанс, подожди, с кем? С Тайги.
1: Ирин Тайги, да.
0: Тайги, она, оказывается, Тайги, а мы ее все Тайге. Ирин не написала бы, мы бы сказали.
1: Она написала только после эфира.
0: Ну вот, но я была
1: сегодня сразу. Сегодня исправим, потому что Ирина Тайги у нас сегодня тоже
0: мы
1: будет.
0: Сегодня будем говорить правильно, Боботов Кук и Ирина Тайги.
1: Совершенно верно. Так вот, Боботов Кук, как и
0: в Яндексе вы на первом месте, эфирный чат Зухера, смотри, написано.
1: Замечательно.
0: Ну, значит, Google не индексирует ВКонтакт, а Яндекс его индексирует.
1: Так вот, о чем я говорил? Говорил о группе Боботов Кук. Я хочу сказать, что все группы, которые сегодня прозвучат в эфире, которые звучали до этого во всех эфирах, да, это все группы, которые выкладывали свои треки на сайте rocklab.ru. И, естественно, что этот сайт я... одновременно и люблю, и не люблю,
0: и ненавижу.
1: Да, и ненавижу надо, да. Но спасибо этому сайту за
0: когда
1: то, что...
0: когда ехидного коня минусуют, он его ненавидит, блядь!
1: Спасибо
0: вообще!
1: Спасибо Захару, спасибо Неформатному радио, спасибо Роклабу за то, что мы на этом сайте нашли очень много интересных композиций, очень много интересных групп. Так вот, Боботов Кук из числа данных интересных композиций, данных интересных групп. И сейчас прозвучит песня на стихи нашего великого поэта советского Маяковского. Группа, песня называется «Возьмем винтовки новые». Ну и, мне кажется, эта песня самая сильная из тех песен, которые исполняются группой Боботов Кук.
0: Теперь наоборот, конь скрипит, вы там микрофон... Нет, мы не меняемся.
1: Ёлочки, иголочки.
0: Тут все вот зависит от того, на кого эта ёлка в данный момент секунды смотрит. То есть, когда она подмигивает гирлянды так, это тунц-тунц-тунц, тогда скриплю я. Вот, когда она молчит, скрипит конь, по всей видимости... Просто, дружище, у тебя расхлябались вот эти вот контакты, которые вот на стереозвук влияют. У тебя то я скриплю, то он скриплю. Мы больше в разные каналы говорим. Вот, видимо, тебе надо новые колонки, дружище. Вот.
1: Ладно, Захар, ставим песню?
0: Да, Боботов Кук.
1: Возьмем винтовки новые.
0: Возьмем и бахнем. Бахнем, бахнем, бахнем. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.19 на наших зеленых системных. Мы уже успели прогнать три трека. Давайте я вам напомню.
1: Два трека.
0: Вот, чуете? А я живу в светлом будущем. А итак, наш Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Есть у нас Twitter, есть у нас Quip, есть у нас ВКонтактовский эфирный чат Зухера.
1: Куда никто не пишет.
0: Какая-нибудь сволочь, напишите туда хоть что-нибудь, чтобы мы тоже могли писать, потому что я могу пока только редактировать. Вот. Сейчас сволочь напишет, я даже знаю, кто это будет. И чего там? А самое главное, наш сайт неформатная.ру. Заходим, регистрируемся, живем полноценной электронной жизнью. Вот здесь вот, я думаю, надо менять. Программа 5 плюс 1 планы, да?
1: Да.
0: Уже все. Время прошло, пора писать статью. Ты рассказывал много про рок. Ты, кстати, видишь наши два гнусных ебала?
1: Вижу.
0: Вот, это же уже вот великое событие. Кстати, заходите на сайт, и там все наши вот эти вот весточки, кнопочки, где нас кого найти, в майлах, в одноклассниках, они все присутствуют. Вот, я про что? Я про рок-лаб. Мы много прошлись по рок-лабу, а Конь обещал пройтись по неформатке. И так этого и не сделал.
1: На Новый год, новогодний праздник, Захар.
0: Вот это обидно, блин.
1: Торжественно клянусь, к следующему эфирному выпуску
0: он выберет целую одну песню из того хлама, что там накидано.
1: Ну, может быть, даже не одной на самом деле.
0: Нет, там белорусских много ребят хороших, да.
1: Ну, хорошо.
0: Тебе понравится, даже тебе понравится. Ты же слова любишь слушать.
1: Мне белорусские группы нравятся.
0: Вот, ты слова любишь слушать, там много этого вот белорусского рока.
1: Хорошо, Захар, договорились. Следующая программа будет наполовину состоять из песен с неформатки и из песен с рок-лаба.
0: Да не надо наполовину. Давай хотя бы одну.
1: Ну хорошо.
0: Ну ладно, говно надо разгрести. Просто, а потом мы всех удалим оттуда к херам собачьим. Потому что я задумал там глобальное обновление. Вот, соответственно, я там все поменяю. И вот надо будет вот говно отсеять. Нормальных оставить. Ну, там.
1: Я тебя понял.
0: Да, кто сейчас вот вышит, кто нам будет писать WebMoney Keeper? Вот, давай мы сообщения будем принимать в WebMoney Keeper, и причем это будет комментарий к платежам. Это будет самый удобный вообще способ оставить свою песню на сайте неформатного радио. Ладно, едем дальше.
1: Едем дальше. Я даже не хочу эту группу представлять особо, да, группа представления не нуждается. Группа, которая взорвала просто Россию, все чаты, все хит-парады и все радиостанции своим треком «Родина». Группа называется «Анимация». Она сейчас гастролирует, как мне Зухарь сказал, она едет
0: сейчас,
1: в Питер.
0: Они сейчас на пути в Питер, да.
1: Я надеюсь, очень сильно надеюсь, то, что они в Тулу приедут, что мы с ними выступим, дай бог, в августе в Питере.
0: Выступим.
1: Ну, соответственно, фестиваль неформатного радио. Ну, а сегодня звучит в нашем эфире одна из моих любимых песен, называющаяся «Родина». «Анимация «Родина». Слушаем.
0: Я вот сейчас чуть не соскобезничал. Ладно, я не буду говорить этого.
1: Давай,
0: ставь. Поехали.

0: А итак, шалом, друзья! Народу прибывает. Народ просыпается от новогодних праздников. Вот, Фигуамус решил похвастаться мне своими наушниками. Я ему, я честно скажу, я написал: не прибедняйся. Нормально у нас все звучит. А раз микрофоны по очереди хрипят, значит, что-то с наушниками, вот с этими блатными, на которых можно повеситься. Кстати, предлагаю устроить конкурс. У меня даже, знаешь, есть сейчас такая новая мода, по телевизору показывают передачи, да, там вот вы ешьте этот майонез, не ешьте этот говно, да, или ешьте вот это говно, не ешьте это говно, оно из-под коровы. А мы сделаем передачу, мы будем вешать на наушниках кого-нибудь. То есть покупаем, блядь, спонсор нужен.
1: Нужен спонсор.
0: Точно, точно. Магазин «Гластон» дает нам для пробы наушники. Мы на них кого-нибудь вешаем и смотрим, насколько, то есть, голова отделилась от туловища, насколько выдержали провода, насколько стал более сильно хрипеть сигнал. Вот, я думаю, Олежек нас поддержит.
1: Я думаю, тоже.
0: Вот, он сразу просчитает. Это же коммерс, он в глубине души своей коммерс. Он так посчитает 4 передачи в неделю. Начнем с самых дешевых наушников. Он нам будет выделять, которые стоят 70 рублей на оптовке. Вот, так что, друзья, скоро у нас будет пик. Пик просто антирекламы для дешевых наушников. Не пропускайте, я сегодня снял на видео. Ладно, я не буду пока говорить. Давайте я вам скажу попозже. Сейчас я пока хочу дать слово коню.
1: Очень хорошо, я ждал этого момента.
0: Ой, трещит, жесть, мне пишут. Убери треск, блять, я не знаю, что там может трещать. А вот так трещит?
1: А вот так трещит?
0: Кто трещит? Вот конь трещит или Зухер трещит? Или оба трещат?
1: Мы даже трещим весь эфир, на самом деле.
0: Не, ну на самом деле да. Но мне интересно, кто больше.
1: Да ты больше.
0: Да, вот, бля, охуенный ответ. Мои аплодисменты. Да, да. Кто трещит, конь или Зухер? Да. Дорогой, дорогой, ответь мне только на мой вопрос. Да или нет? В каком мне цвет покраситься, в белый или в черный? Да.
1: Ладно, хорошо, давайте оставим этот вопрос на потом, да, перейдем плавно к представлению следующей группы, следующего трека, да? Замечательная вообще исполнительница, замечательная группа. Называется она «Мария». И песня, которая просто после нашего эфира полюбилась очень многим слушателям, которая постоянно звучит в ротации неформатного радио, песня называется «Энергия». Марию очень любим, очень ждем в Туле. Ждем в Питере, естественно, с ней будем выступать на фестивале неформатного радио. Ну, этой группе отдельно Марии огромный респект и уважуха за ее творчество. Просто шикарная девочка поет и шикарные песни выдает в эфир и на концертах. Думаю, больше ничего говорить не будем, о Марии мы уже говорили неоднократно.
0: Пишут слушатели: Мария, заебись.
1: Да, слушатели Марию очень полюбили.
0: Как кто спорит-то? Мы ее все полюбили.
1: Да.
0: Не дам почитать.
1: Ладно, я не буду читать то, что Захар пишет, слушатели. Ставим в эфир.
0: Марию.
1: Мария, энергия.
0: Энергия. Слушай.
1: Да.
0: Ладно, пусть будет энергия. Пусть будет энергия. Хотел другую песню предложить, но я не мог резко вспомнить, как она называется. Я на самом деле Марии много послушал.
1: Потом найдем.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, нам написали, что коню яйца отрежут за это. Ко мне кто-то только что авторизовался. Кто-то написал славное слово «зухер» в мой антиспамбот. Человек теперь может писать напрямую. Я не понял, кто это был. Итого, мы тут с конем побились плечами, да, там, помахали красными трусами над головой.
1: И... горошек.
0: В горошек, да. Желтый, все, бля, я запомню это на всю жизнь. Вот. Беда в чем? Я считаю, что у Марии есть еще одна песня, которая вот не хуже энергии. Вот, но я не могу вспомнить, как она называется. Вот если нас сейчас Натаха или Мария сама слушает, девчонки, вот помните, я восхищался. Вот напишите мне, чем. Такое. Кстати, как мы, хрипим или не хрипим? Я же сейчас подкорректировал чуть-чуть немножечко пульт. Это вопрос номер раз. Вопрос номер два, Мария, если нас слушает, ну, они уже слышали, что ответить. Вопрос номер три. Как нахуй Зухера заставить заткнуться, чтобы уже мог сказать, что это конь?
1: Да конь молчит, он хоть конь слушает.
0: Да, он говорит: Зухер, ты сегодня говори. Все равно срать некого, мы посмотрим, как ты сможешь говорить не сря. Вот, не сря могу говорить вполне, вот, значительно лучше. Вот, смотри, человек мне пишет: зараза, экс-Европа плюс. Может, они, говорит, эфир рубят, это диверсия. Да нет, они эфир не рубят.
1: Это не Европа плюс, это, скорее всего, наше радио.
0: Скорее всего, нас кто-то глушит. Так, все норм, написал мне человек с цифрами 0862 в конце. Дружище, давай я тебя добавлю в список. И скажи, пожалуйста, ты девочка, мальчик, где живешь, как зовут? Потому что вот как-то вот нуендо, кликухи чморят мой мозг. Я предпочитаю с людьми говорить по имени. Вот, представься. А пока, вот у нас сейчас на очереди в плейлисте стоит трек «Я вмешался», да, я виноват. Я его воткнул туда. Вот, конь хотел другую песню.
1: Да, я хотел поставить в эфир песню группы «Эндорфин Оркестра» из Волгограда, которая называется «Культура». Песня, которая мне очень сильно нравится. Песня, которую я очень часто слушаю. Но Зухер эту песню обласкал.
0: Еще в прошлый раз.
1: Да, еще в прошлый раз, да. И поэтому мы решили сделать ход конем, точнее ход Зухером, и поставили в эфир еще одну песню питерской группы, очередной, да. У нас сегодня засилие просто питерских команд. Группа называется «Фомина неделя». И песня называется «Минута». Песня очень хорошая, песня очень красивая. Ну, на мой
0: взгляд, охуенная.
1: Да, но на мой взгляд, она не хитовая. Она не хитовая, она просто такая релаксационная, свободная, хорошая,
0: легкая.
1: Это песня, легкая,
0: которую легко слушать, ее хочется слушать не раз, не два, не три, там, а вот, ну, часто.
1: Согласен,
0: часто.
1: Но «Эндорфин Оркестра», мне кажется, было бы круче. Но Зухер, он главнее, чем я. Поэтому
0: да
1: пошли
0: главнее
1: на поводу у Зухера.
0: Я пошел первый раз за 9, сколько у нас было передач?
1: 8-9, да.
0: 8. Вот первый раз я пошел просто вот наперекор коню и сказал: блять, будет другая песня. Первый раз. Поэтому то, что конь прибедняется, что я тут говнее, да?
1: Говнее, да.
0: Вот. Это все неправда. Я говно, конечно, порядочное, но вот главностью никогда не кичил. Вот. Давай культуру. Культуру хотят слушатели, пишет один слушатель. Не будет. Не будет. Будет у нас «Фомина неделя», будет песня «Минута». Охуенная вещь.
1: Ну, ставим.
0: Ставим.
1: Ставь.
0: А ты что-нибудь скажешь про «Фомину неделю»?
1: Ну, что я скажу. Ребята играют очень давно. Ребята сотрудничали в свое время с Сережей Игроковым, группа «Чиж». И на самом деле в Питере группа довольно-таки известная. Очень интересная, очень серьезная текста. Очень красивая, глубокая музыка. Ну, на самом деле, песня действительно достойная. Единственное, что это не хит, к сожалению, мне кажется.
0: Не, вот как раз это не хит. Но это песня, которая будет в плейлисте у любого, кто ее услышал хотя бы один раз.
1: Ну,
0: вот,
1: хорошо, поверь.
0: Человек Нуендо написал: опять перегруз пошел у Зухера. Я вот чуть-чуть покрутил движочками.
1: Я скажу, кто это такой. Я все-таки на сайте Рок-Лаб часто общаюсь.
0: Угу.
1: Это,
0: спали, сволочь.
1: Это Дима Жданов. Это Дима Жданов.
0: Дима Жданов, я его не знаю.
1: Это замечательный музыкант, на самом деле. Мы хвалили его аранжировку в одной из программ. Это группа «Доступ кислорода». На самом деле человек, живущий в Тульской области, но работающий по всей России с музыкантами, да, через интернет. Респект ему, уважуха. Человек, который обалденные просто аранжировки делает. Диме привет. И респект огромное.
0: Тын-тын, Татьяне Симоновой понравилась ваша фотография. Понятно. Вот, Димка, напиши, как теперь Зухера грузит, не грузит. А мы пока ставим Фомину неделю. Минута, поехали. Мы тут не пьем, не курим. Девочки все ушли. Мальчик один. Один мальчик был с нами, один мальчик.
1: Он уже не мальчик.
0: Ушел за водкой, сука. Вот, ладно, поехали.

А итак, друзья, пока играла Фомина неделя, мы тут взорвали бутылку шампанского. Только налили, только собрались выпить, и Фомина неделя закончилась. Да. Такая короткая неделя.

0: крутили всю эту хуйню. Вот, и вроде как должно уже не грузить.
1: Кстати, Захар, пользуясь случаем, мы с Димой сегодня общались ВКонтакте. Хочу сделать объявление для всех наших тульских слушателей. Дима сейчас сформировал свою собственную группу. Ну, он на самом деле до этого участвовал, был участником многих музыкальных проектов, а сейчас решил сколотить свою команду. Нашли всех музыкантов, осталось вакантное место одно. Вакантное место басиста. Так вот, уважаемые туляки.
0: Слушай, это беда. Уважаемые
1: бас-гитаристы.
0: Туляки, да, бас-гитарист нужен двум группам.
1: Если нужен, если есть на примете у кого-то там, или кто-то нас из басистов слушает, да. Замечательная группа с замечательными аранжировками, очень умные, хорошие тексты, очень профессиональные музыканты, не хватает только басиста.
0: Димон, если давай басиста на двоих поделим. Мне тоже нужен басист.
1: Ну да, кстати, Зухер тоже нужен басист.
0: Зухеру тоже нужен басист.
1: Если вы нас слышите, туляки.
0: Блять, начинайте писать уже.
1: Пишите, Вася.
0: 96-4-7-5.
1: Басист нужен группе Димы Жданова и басист нужен группе Зухера. Обращайтесь, стучитесь.
0: А давайте мы дружно придумаем, как назвать группу Зухера. Группа Зухера? Не катит.
1: Я предложил бы название такое Ту его хуча.
0: Ту его хуча, это, знаешь, не катит. Ау, басисты, Димка пишет. Все, Димка, мы вместе ищем. Короче, если у тебя появится лишний басист, пиши мне. А если у меня появится лишний басист, ну я же отслушаю сперва, да? Я напишу тебе.
1: Подожди, Захар, Олег.
0: Олег, он, понимаешь, он человек бизнеса. Он мне сказал прямо, говорит, Зухер, я вот все готов для тебя. Но на репетиции там 4 раза в неделю я ходить не могу.
1: Зачем 4 репетиции в неделю? Ты что?
0: Один раз он тоже не может ходить. Понимаешь? Вот, 4 это я уже преувеличиваю специально, чтобы басисты потенциально испугались.
1: Я бы своего пожертвовал, но мой басист живет в Советске, и я его
0: у тебя, твои ребята, очень. У тебя хорошая группа, но они очень далеко живут, а я. Я сука. Вот, так, бас-гитарист я. Только в Ростове-на-Дону, вот пишут там. Собираться скоро, собирать скоро буду банду. Давай, дружище, собирай свою банду.
1: Переезжай в Тулу.
0: Переезжай в Тулу, и банды у тебя две будет сразу. Так, я могу и с одним поделиться, пишет Димка. Димка, мы обсудим этот вопрос. Давай, знаешь как, кто раньше найдет басиста?
1: Вот, мы конкурс, конкурс
0: неформатного радио. Да, у нас конкурс, да, неформатного радио. Кто раньше найдет басиста? То ли Димон, то ли Зухер. Вот, потому как на самом деле у меня уже два басиста было. Оба оказались коммерсантами. Вот, коммерсанты мы сами неплохие, но вот как-то вот хотелось бы музыкантов, блять, коммерсанты пошли в жопу. Ну, по-честному.
1: Ладно, мы, мне кажется, и так уже очень отвлеклись от эфира нашего сегодняшнего.
0: Да, нормально все, мы сегодня.
1: Тем более
0: мы собираем сливки со всего прошлого года. Понимаешь,
1: Захар,
0: чем?
1: Захар,
0: мы
1: Захар.
0: Никого не обсираем, мы должны хотя бы обсудить свои проблемы.
1: Ты бы знал, какая группа сейчас будет играть.
0: Какая? Я знаю, будет какая группа играть. С пятым размером сисек.
1: О, да, да, да. Группа «Аборт мозга» Улан-Удэ.
0: Вот, Улан-Удэ. Удэ-Улан. Ну?
1: Ну, миром правит любовь.
0: А, то есть ты хочешь, чтобы я просто раз и включил без
1: перевесла,
0: без сисек там.
1: А это же было.
0: Без ребята, наберите в гугле «Аборт мозга», посмотрите на ее сиськи, вы поймете,
1: Захар,
0: почему мы ставим ее в эфирах.
1: У нас же программа «Сливки», да, о ее сиськах, об этой группе мы очень много
0: уже все это обсудили, конечно, все правильно. Но хочется же еще раз сказать про большие сиськи.
1: Ну, скажи еще раз, скажи.
0: Про них можно говорить бесконечно. Бесконечно. Вот, и девушка в обтягивающем виниле с пятым размером нележачих сисек, она, конечно, прям вот прививает музыкальный вкус сразу.
1: А мне подфартило, что девушка выступала на сцене в Тулы, привез из Лондона, да? Было вообще замечательно.
0: Вот, ладно, давай включать.
1: Включай.
0: Правда, мы слюни распустили.
1: Да, да.
0: Мы ждем, когда нам водку принесут. На самом деле, очень хочется выпить. Вот, потому как мы сидим уже полтора часа с конем, размышляем о программе. Вот, а так хочется выпить. Ладно, поехали.

0: Мы тут о басистах заговорили?
1: Да, мы тут басистов обсуждаем. Я нахваливаю басиста коня, Вовка, я не знаю, если он слышит. Ну, он потом по любасу послушает. Вован, респект тебе, уважуха. Вот, накапливай бонусы и можешь, в принципе, говорить, я крут. Можешь сказать коню, я крут, береги меня.
0: Он реально крут. Он реально. Мне есть чем сравнить, меня до этого играл
1: трэш на басу. Дело не в том, как играет. Это просто человек, который вот, он отдался этому делу. Он отдался этому человеку, он отдался этому коллективу и сказал, пошли все нахер. Остальное мне не интересно. Вот, он молодец. А, так, ладно, давайте слушать, писать, читать. Давайте читать уже будем, да? Вот смотри, мне пишут, басист коня отлично. Да мы это и так знаем. Димка написал, согласен с Зухером. Я так понял, это про бизнесменов и вуманов. И вуманов, да? Так, Фигвамус. Кстати, он так и не представил. Как его зовут? Ты знаешь, как зовут Фигвамуса?
0: Ой, я не помню, честно сказать, не помню.
1: Фигвамус, представьте мне, а то я перестану с тобой общаться. Я говорю, мой мозг чморят, ники, я хочу по именам называть людей. Вот, пишет, что вымирающий вид, реально вымирающий вид, это, видимо, про людей, которые вот...
0: Пятый размер сисек.
1: Нет, не про пятый размер сисек, а про людей, которые готовы отдаться музыке. Андрюха, вот, сейчас мы его перепишем. Андрюха у нас с Ростова-на-Дону. Сейчас я прям пишу. Андрей. Ростов-на-Дону. Ростов-не-де-не. Вот так вот. Мне будет так понятно.
0: Замечательный город. И замечательно там проводились фестивали в свое время. Назывался фестиваль «Кора дуба». На этот фестиваль приезжали люди со всей России. В частности, из Тулы приезжали туда музыканты играть.
1: Ты представь, как выговаривают диджеям, да, на радиостанциях. А сегодня у нас фестиваль «Кора дуба» на Ростове-на-Дону.
0: Да.
1: В Ростове-на-Дону «Кора дуба».
0: Это было в старину под Ростовом-на-Дону.
1: Это вообще ужас. Это как это выговорить можно? Нет, ну подожди, я выговорил два раза.
0: Молодец.
1: Блять, я хороший диджей. Я понял. Я лучший. Так, Димка... А, и про телок тоже. А, Диман согласился со мной во всех вопросах. Вот, Андрюха согласился только про басист. А, так, голос прямо певчая птичка, особенно гро... это он, видимо, вот про сиськи.
0: Аборт мозга, да, сиськи, да, поющие, да, да, сиськи.
1: То есть, просто глядя на фотографию этой нежной девушки, никогда не подумаешь, что она сделает такой... Ааа, бля. Вот, кроты под землей!
0: Не, Захар, я просто реально с Сабриной общался очень долго.
1: Реально, она, не видел ни живьем, не слышал живьем.
0: Мы ее встречали на вокзале, потом отвезли к нам на квартиру. Я ее поил похотливым чаем, вот, общался с ней. На самом деле, это худенькая, стройненькая девушка. Рост 1,68 м. Очень худенькая, очень стройная.
1: А у моей жены рост 1,55 м.
0: Но это вот, это знаете...
1: Она хотела в школу милиции.
0: Это надо видеть, причем видеть это надо на концертах.
1: Ее не взяли.
0: Это что-то с чем-то.
1: Не хватило 5 миллиметров.
0: Ладно, бог с 5 миллиметрами, да.
1: Представляешь, вот моя жена могла быть следаком. И я вот думаю, мы бы с ней все равно познакомились, потому что ее бы отправили на практику в Вологодскую область, когда Зухер еще делал. Когда Зухер еще не был диджеем, мы бы все равно познакомились. Вот ладно, далее.
0: Далее.
1: Далее.
0: У нас далее на очереди опять Москва. Замечательная группа «Фиги». Просто замечательная группа. Очень мне нравится эта команда. Ну и песня у них называется «Суета». Я не знаю, как вот насчет суеты постновогодней, да? Ну, обычно люди суетятся.
1: Ну, предновогоднюю они устроили. Они отправили нам поздравления, сказали, Зухер, на. Зухер, Гена, на. Вот твое полотенце. Да, вот мы вас всех поздравляем.
0: Не, ребята очень хорошие, очень качественная группа, московская, да? Мы тоже их хотим, очень хотели бы увидеть в Туле. Фиги, если вы нас слышите, приезжайте в Тулу. Мы вас очень ждем.
1: Они нас услышат по-любому.
0: Ну, конечно.
1: Потому что мы записи выкладываем.
0: Да, Захар, дело-то в чем? Дело в том, что фиги, ну, частично, они приезжают в Тулу часто в составе группы подчинения электроников, да? Но хотел бы услышать сами фиги. Да, электроники уже к нам часто едут,
1: они,
0: да?
1: Говорят, а фиги. Они говорят фиги.
0: Фиги. Фиг. Фиг вам.
1: Фиги вам, да. Фиги вара. Тоже хорошее слово. Фиги вара.
0: Ну, так вот, я предлагаю сейчас поставить песню «Фиг в эфир». Ну, а потом уже...
1: Фигов.
0: Продолжим разговор. Фигов, да.
1: Фигей.
0: Фигей. Как назвать правильно, да?
1: Фиговин.
0: Фиг.
1: Короче, эта херня сейчас будет играть. Вот,
0: группа
1: не подумайте,
0: фиги,
1: что
0: суета.
1: Херня. Просто мы ее не смогли просклонять. Суета, поехали.

0: Итак, друзья, 21.57 на наших зеленых системных. Я тут сижу, признаюсь, в любви коню. Говорю, конь, ты молодец. Молодец, сука, что сподвиг меня вот на эту вот хуйню. Вот, так, сегодня вы мне прямо нравитесь, написал мне Андрюха. Андрюха, да мы всегда нормальные. Это просто ты, видимо, включил нас, когда у тебя был, там, у твоей жены были месячные. То есть, ну, как вариант, да, все тебе испортили настроение, ты включил, сказал... О, пацаны, говно. Да нормальные мы обычные, совершенно никакие не звездастые. Обычные чуваки в этих, в свитерах, в спортивках, которых ни у кого нету, там, я не знаю, в резиновых тапочках. Сидим и разговариваем. Вот, ладно, едем дальше.
1: Едем дальше.
0: Тайги.
1: Ирина Тайги, да.
0: Тайги, мы теперь знаем, что Боботов Кук называется Боботов Кук, а Ирина, она все-таки Тайги, не Тайги.
1: Ну, я пару слов все хотел сказать дополнительно, да. На сайте Рухлаб песни этой исполнительницы пользуются постоянной популярностью, да. Почему? Потому что, во-первых, очень необычный, очень красивый вокал. Во-вторых, очень трепетное, чувственное отношение к текстам. И в-третьих, песни действительно цепляют. То есть это... С одной стороны, не похоже на других, и с другой стороны, очень сильное впечатление оставляет. Вот, поэтому песня «Опомнись», которую я услышал, да, ну, у Ирины есть и другие песни, их много, да, но эта песня произвела на меня очень сильное впечатление, и хотел бы еще раз поставить в эфир именно эту песню. Ирина Тайги, песня «Опомнись», город Москва. И еще раз, мы с Ириной общались после этого эфира, да, ВКонтакте. Ирина не отвергла такую возможность приехать в Тулу с концертом.
0: Мы ругалась на нас вообще за произношение. Вы говорите, вы албанцы, вы цыгане. Вы не можете истинно русскую фамилию произнести правильно.
1: Я немного тебя поправлю. Она не ругалась. Она просто так мягко, деликатно пожурила.
0: Да. Знаю я тебя. Ты когда говоришь мягко, деликатно, значит тебе все перья выдернули из хвоста и сказали, фу.
1: У коней... Не растут перехват.
0: Вот, поэтому драть тебе нечего. Поэтому нам пофигу. В принципе, здоровье, критика, она здорова, но когда она здорова.
1: Ну что, ставим в эфир.
0: Тайги.
1: Ирина Тайги. Песня «Опомнись».
0: «Опомнись». Кстати, я сейчас вот так вот сделаю такую лирическую вставку.
1: Давай.
0: Лирическую вставку. Вот, Димон написал, а можно, говорит, сделать раздел в ВК-группе неформатного радио? Где слушали неформатного, могли оставлять свои комменты к прозвучавшим песням. Дружище, для этого у нас есть эфирный чат Зухера, который, в принципе, по идее, он должен жить жизнью, да. Все должны писать туда, а не Ваську. Вот, но я предпочитаю Ваську. Я просто сделал так, я завел ВКонтакт, сделал такое нововведение модное, но сам всем говорю, что мне Ваське удобнее. Вот, на самом деле можно писать в эфирный чат Зухера, а вообще я вам просто немножечко проанонсирую. На неформатке грядет такой, как это сказать, технологический пиздец. Нет, не пиздец. Ну будет такой бум-бум, да? Все будет чуть-чуть по-другому. С меня попросили много денег, я их накопил. Я заказал блатных программистов. То есть скоро в эфире, вот у нас, смотри, Питер нарисовал. Опа, кто в эфире? Привет, привет, Танюха. Привет, это Питер. Вот. Скоро у нас прямо во время эфира, то есть вот на страничке, где играет плеер, можно будет писать так же, как во ВКонтакте, кидать фотки там, я не знаю, оставлять какие-то дилижансы, и все это будет прилепляться, то есть, к записи эфира. То есть вот выложил диджей свой эфир, и вот туда оно все прилипло. Вот. Буквально ждать осталось, я думаю, не больше месяца, поэтому вообще технологически мы не стоим на месте. Мы двигаемся со всем миром вперед, но вперед у нас немножечко задний, потому что мы живем на некоммерческой основе. Вот. Клевая идея, вот пишут мне. Клевая. Я знаю, что клевая. Я это хочу. Я долго собирал деньги, на самом деле, друзья. Вот, ладно. С лирическими отступлениями закончили.
1: Ирина Тайги.
0: Ирина Тайги. Опомнись. Опомнись, друг. Поехали.

0: Сейчас я доосознаю, то ты говори пока, говори. Я пытаюсь
1: тоже тяжело сформулировать мысли
0: в голове свои. Уложить то, что мне Андрюха написал про или процитировать.
1: Процитируй.
0: Кирпичи не кирпичи, без пары тройки бутылок.
1: Я не помню чего.
0: Короче, про нас можно сказать, как старая добрая песня. Кирпичей. Не формат, как формат, без пары тройки бутылок.
1: Песня, которая заставляет задуматься обо всем.
0: Вот. Вот. Питер у нас нарисовался. Танюха говорит, а с кем это вы? А ты с кем? Ты с кем? Ты помнишь, она задавала этот вопрос во второй нашей передаче? Я-то помню.
1: Давно это было?
0: Это давно было. Вот, я говорю, Танюха, теперь каждую среду на неформатном радио два долбоеба несут всякую муть, и один из них срет на все группы. Вот, и тут она бамс. Ой, а с кем этот? Ой, кто это? Ой, кто это? Кто это в эфире? Зухер это ты? Ты ли это Зухер? Вот, ладно, все нормально, все хорошо. Склероз у меня бывает. Бывает, Танчо, оно лечится. Но, кстати, мы с Танюхой застряли в лифте в Питере. Я вам скажу, это незабываемое ощущение.
1: Застряли и застряли?
0: Застряли. Мы залезли в лифт. Нас было раз, два, три, четыре, пять. Пять человек. Хорошо, что у нас был с собой вискарь, лимоны и что-то пожрать. Вот, мы зашли в лифт. Он закрылся за нами и никуда не поехал. Вот, на все наши мольбы о помощи мы звонили диспетчерам, звонили чуваку, к которому мы поехали, говорим, Тёмыч, выйди, хоть что-нибудь сделай, да, то есть, ну, я бы вышел хотя бы в шахту лифта, поорал бы, сказал, а, лохи, вы там застряли, нет, то есть, человек сказал, ну, вы дураки, и лег спать, а что я могу сделать, вот, и мы вот в этом лифте просидели где-то, ну, побоюсь вот прям назвать время, как-то все это быстро пролетело, ну, минут 40. Хорошо, что у нас было выпить. Вот. И Танюха там присутствовал. И вот склером, мать его, склерозом, она страдает. Да, я каюсь, да. Она очень, очень склеротичная старая женщина. Очень древняя. И, в принципе, вот она за память, за свою, кстати, не отвечает,
1: Захар,
0: вообще. Я молчу.
1: А все, можно
0: я...
1: перебить тебя?
0: Да-да-да, нужно.
1: Вопрос Танюхе. Танюха, слушай, а ты знаешь, что купить группу «Ангел Небес»? И если знаешь, что ты по поводу этой группы думаешь?
0: Что, она сейчас тебе скажет, она пишет, убью! Кого убьешь, «Ангела Небес» или Зухера со старой или женщиной? Нет, она, ну, мою цитату. Не, на самом деле, молодая, симпатичная девчонка. Я просто так вот решил пошутить. И я не подумал, что не все ее знают.
1: Захар, почему я спросил? Потому что у нас следующая песня – это группа «Ангел Небес». Санкт-Петербург.
0: Это где Настя 2?
1: Да, Настя 2.
0: Это Настя 1, которая сменила телефонный номер. Да, городской. Вот, а Настя 2 не сменила номер.
1: Ну там нечего было.
0: Там, понять, была сложная история.
1: Да.
0: Песня вообще не про любовь. Вообще не про любовь. Песня.
1: А о чем же эта песня?
0: Бля, я не помню.
1: Сейчас вспомним. Так вот, ребята, группа «Ангел Небес». Наши земляки. Тульские ребята, которые переехали в Питер. И сейчас просто рвут на клочья.
0: Кстати, вот, а засилье Питера. Ты сказал, Зухер у нас сегодня засилье Питера. Ну, они из Питера, но они же тульские.
1: Ну да.
0: Вот, вот так оно все просто. Нормальные люди уехали в Питер все. Вот. А на самом деле, Мария, смотри, это Череповец.
1: Да.
0: Мария, это Череповец. Это Вологодская область. Ангел Небес, Тула. Вот, так что, в принципе, от Питера там осталось только вот...
1: Одно название,
0: Питер, мы там прописаны, бля, вот оно. Все, итак, чего?
1: Ангел Небес.
0: Настя 2.
1: Настя 2.
0: Поехали.
1: Поехали.
0: Сейчас я кнопку найду, подожди, я мышкой тут шукаю по двум монитору, вот она. Поехали.
2: Настя, согрей с утра.

0: Была у нас такая шутка, когда мы сидели в скайпе 3-4 диджея, я нажимал кнопку play и говорил: тихо, всем эфир, и все затыкались. И в эфире была тишина. Вот, сейчас то же самое делает конь. То есть вот он сказал: всем молчать, всем молчать. Вот, говори.
1: Ну что, замечательная песня от замечательной группы «Ангел Небес», Настя. Очень хочу...
0: Настя 2.
1: Настя 2, да. Очень хочу, чтобы у нас замечательно прошел концерт в Питере в августе. И очень хочу, чтобы Слава Никаноров и группа «Ангел Небес» приехала в Тулу до августа. Мы очень ждем, очень любим эту группу.
0: Я надеюсь, что Слайк все-таки нас поддержит. Потому что если он нас не поддержит, мы скажем: Слайк, фу, ты не тульский.
1: Да.
0: Мы реально просто его прописку вот разорвем в паспорте и скажем: фу, мы тебя отвергли. Наш организм исторгнул тебя.
1: Не, на самом деле, дорогие слушатели,
0: есть некоммерческие вещи.
1: Очень любим эту группу.
0: Есть вещи, которые не делятся на коммерческие или некоммерческие. Просто родных поддержать, оно вот свято. Ладно. Все-таки я воткнул свой крючок гнутый, да? Вот я падла, я зухер.
1: Ну что, 5 плюс 1, 5 почти уже закончилось.
0: Ну да.
1: Одна последняя песня.
0: У нас 10 плюс 2 вообще.
1: 10
0: сегодня.
1: Плюс 2, да.
0: У нас еще, смотри, раз, два, я вижу, что 3 штуки.
1: Ну да.
0: И вот третья
1: песня,
0: будет вообще...
1: Последняя песня «Иногородняя», она тоже, кстати, из Питера. Причем это группа, которая произвела фурор, реальный фурор на нашем неформатном радио, в нашей программе. Огромное количество отзывов. Огромное количество комментариев. А группа называется «Сестры Сён».
0: Да.
1: Обалденные просто, да, девчонки. Просто мы их очень любим.
0: Да.
1: Просто здорово, здорово, здорово. Очень хорошо, что есть такая группа. Есть такие девчонки, есть такие песни. И вот хотел бы просто сказать, что сейчас в эфире прозвучит песня группы «Сестры Сён». Это называется «Мужчина». Особое внимание хочу обратить ваши слушатели на вокал. Два вокала. Обалденные, просто обалденные женские вокалы.
0: Ты знаешь, я перед Новым годом, я тебя опять оборвал. Ну, как
1: давай,
0: всегда,
1: давай.
0: Как всегда. Вот, я наслушался, сестер, все.
1: Но.
0: Вот до усрачки.
1: Но.
0: До усрачки. Мне не понравилась только одна песня. Знаешь почему?
1: Почему?
0: Они ее не записали. Вот, на самом деле, вообще, все молодцы, все красиво, все охуенно.
1: Давай поставим.
0: Поставим. О чем мы слушаем сейчас?
1: Мужчина.
0: Мужчина. Мне все время хочется сказать «мой резиновый мужик». Я не знаю почему. Вот как-то так вот это. Расскажу случай. Сейчас я перейду бэкграунд. На самом деле, я почему хочу рассказать. Я просто вспомнил про резиновый мужик. И мы сегодня сидели в кафе. То есть это центр города. Это этот Ингарник. И наверху там вот эти вот где все вот кафешки. Там есть целый этаж, там кафешки. И сидит много-много-много людей. Вот. А мы с Нюркой начали... Ну, я решил ей высказать свое фи, да, я начал громко это говорить, а у меня есть коробочка такая, где хранится всякая хуйня, там, юбилейные монеты, прикольные какие-то штучки-дрючки, которые, ну, вот как любая девочка, да, она собирает вот свой контейнер молодости.
1: Хлам.
0: Свой контейнер молодости, а я так вот в течение всей жизни собираю всякую хуйню. Вот, и я сегодня кинул, я в Питере получил юбилейный червонец, хотел кинуть в эту коробочку, коробочку не нашел. Ну, Нюрка сделала уборку. У меня в доме появилась женщина, вот, она, соответственно, начала расставлять все так, как ей нравится. Вот, и я ей сегодня решил высказать, она говорит: какая коробочка? Я говорю: Нюрка, ну помнишь, вот та коробочка, где лежит резиновый хуй? И на нас так вся кафешка раз так покосила, было такое? Говорит Нюрка. Вот, на самом деле это брелок. Брелок, которым если на яйца нажимаешь, у него из конца... Я тебе покажу сейчас после эфира. Вот, какой он сидит довольный, блядь. Зухер фрезиновый хуй. Вот. А, и поэтому у меня почему-то какая-то жесткая ассоциация, вот, вот этой песни с «Мой резиновый мужик». Хотя она, называется она...
1: Мужчина.
0: Мужчина. Мужчина. Поехали.
1: Поехали. Все, мужчина.

0: Шалом.
1: Так вот.
0: Так вот. Не, вот, не, знаете что, я сидел молчал, честно, я выжидал паузу. Я думал, сейчас кто-нибудь первый скажет. Он дождался моего шалом, потом сказал, так вот. Ну, так вот.
1: Ну что, все слышали? На самом деле, обалденное просто звучание.
0: Молодцы девки. Девки, молодцы.
1: Уголосье, просто девчонки жгут. Обалденная команда. Очень ждем эту группу на фестивале неформатного радио в Питере. Но если у них получится, ждем в Туле.
0: Вот смотри, пишут, Зухер, я бы сравнил рок-клаб со свалкой. Много дерьма, но как и на любой свалке, бомжи находят порой даже золото и бриллианты. То, дружище Андрюха, я тебе скажу такую великую идею, понимаешь? Нас в мире... Слушай, я не знаю, как в мире. Я знаю, что у китайцев 4 миллиарда.
1: Ну да.
0: В России еще сколько-то там миллиардов, да? Вот я, в принципе, патриот страны своей, но не знаю, сколько живет нас, да? И вот представь, вот все это вот куча народа, из них процентов 7 это творческие люди. Это как минимум уже миллион.
2: Ну да.
0: Вот, и как минимум девятая часть миллиона нашла выход на какой-нибудь там рок-клаб.
1: Ресурс какой-то, да?
0: Ресурс, или такую же свалку, как неформатное радио. Ты вот зайди в неформатное радио, у нас есть такой раздел «Треки на конкурс», и ты увидишь, сколько там лежит говна. Вот.
1: Андрей пишет, не пизди, в Китае 1.5 миллиарда, в России 153 миллиона.
0: Слушай, ну я тебе рассказал статистику. Ты знаешь, это говорит о чем? О том, что мы вымираем. Просто 4 миллиарда китайцев я запомнил еще со школы, когда я ходил в школу.
1: Ладно, Захар.
0: В Индии было 7 миллиардов, потому, извини, я тебя вот чуть-чуть все-таки поторможу. Было тогда 4 миллиарда китайцев, 7 миллиардов индусов и 3,5 миллиарда россиян. Это с тех пор я вам сказал цифру, сейчас она, конечно же, другая. Но до такой степени другая, это же страшно. Мы вымираем.
1: Речь в другом. Речь шла вообще изначально о
0: Про количество говна на рок-клабе.
1: Да.
0: Не люблю этот ресурс.
1: Я скажу так, что Захар об этом говорить не может, потому что он на рок-клабе особенно тусуется. Я там тусуюсь постоянно, да?
0: Дело не в том, что я сейчас защищаю любой ресурс.
1: Зухер, подожди. Я скажу мысль, да, свою. Продолжим.
3: Дайте мне красный чек.
1: Мне приходится очень часто, ну буквально каждый день, да, проводить 3-4 часа на рок-клабе. Я признаюсь, опять же, честно, да, что говна там хватает. Но мне так радостно, когда я среди этого говна нахожу хорошие треки, хороших музыкантов. Их на самом деле тоже много. И вот спасибо сайту Rocklab за то, что на этом сайте появляются очень часто обалденные просто группы, очень интересные, которые мы периодически ставим в эфир неформатного радио. Ребята, если кто нас слушает, да, из музыкантов, обязательно выкладывай свои песни на сайте Rocklab. Я до них обязательно доберусь.
0: Когда-нибудь.
1: Если песни, да, если песни хорошие.
0: Но лучше выкладывать на неформатку, там я быстрее доберусь.
1: Ну, надеюсь.
0: Но сразу говорю, я сру сразу.
1: Ребят, на самом деле, Rocklab'у еще раз огромный респект, потому что там столько хорошей музыки, да. Конечно, я не буду.
0: Не Rocklab'у, а людям, которые туда выкладывают музыку.
1: Конечно, Rocklab конечно.
0: Rocklab — это обычный сайт, такой же, как и неформатное радио.
1: Но если бы не Rocklab, эту музыку мы бы даже никогда не узнали, не услышали.
0: Почему? Есть ВКонтакт, есть Одноклассник, есть Mail.ru, есть Промо, DJ.
1: Из ВКонтакта
0: много всякого другого дерьма.
1: Не, ну, это все понятно.
0: Хорошо, где мы скачали последние 3 трека для сегодняшнего эфира?
1: ВКонтакте.
0: Вот, все. Спор, считаю,
1: не мы их нашли.
0: Закончили.
1: Через Rocklab.
0: Да ты их нашел через Rocklab, да. Потому что во ВКонтакте рыться сложно. Во ВКонтакте на самом деле есть все. Вот мы сейчас подеремся, слушай, друзья.
1: Драться не будем?
0: Бля, мы сейчас будем делать
1: тем бумс, более, бумс. Тем более, что у нас сейчас предстоит самое вкусное. На закусочку две песни от двух тульских групп. У нас же программа 5 плюс 1.
0: А, 10 мы закончили.
1: 10 мы закончили,
0: у нас
1: да.
0: Теперь плюс 2 пошло.
1: Плюс 2 пошло, да. Так вот, хочу еще раз сказать огромные слова.
0: Ты что так вздыхаешь, дурачок?
1: Я просто вспомнил эту песню. Мне она очень нравится.
0: Да? А меня она бесит на самом деле.
1: Ну бог с тобой на самом деле, Зухер. Но эту песню в любом
0: смотри,
1: случае
0: поставлю. Заметь, вот здесь я не сказал, нет, этого не будет. Я же не сказал. Я был честен со всеми.
1: Я скажу так, что...
0: Я вмешался один раз за 8 передач.
1: Захар, я скажу так. У нас в Туле На все времена и на все века была замечательная вокалистка Аня Шафл, Аня Судник, да, которая пела в группе «Провинциальный Шафл», потом была группа «Выбор невесты». Это лучший вокал Тулы, женский, да, это, ну, даже никто не оспаривает. Но Аня, к сожалению, сейчас уже лет 5 как не поет. У нее, нет у нее группы, она ушла из музыки, да, занимается...
0: Давай мы ее позовем в нашу группу.
1: Она не пойдет, Захар.
0: Почему?
1: Да потому что не пойдет. Эту группу звала, в свое время звали, не группу, Аню звали в группу «Браво» вместо Жанны Агузаровой. Аня не пошла. Какая твоя группа, Захар? Ну, извини.
0: Стойкая женщина.
1: Стойкая женщина.
0: Стойкая женщина, что да. я могу сказать?
1: Не, реально, ребят, группа обалденная.
0: Я бы вместо инопланетянки тоже не пошел.
1: Вспомнил, почему вспомнил про группу «Провинциальный Шафл», почему вспомнил про группу эту, да, и про певицу Анну Судник. Потому что та композиция, которую я сейчас поставлю в эфир, она, ну, действительно, ну, не скажу, что полностью такая же по качеству и по силе вокала, да, но мне кажется, что девочка, которая поет в этой группе, она наследница Ани, это реально в Туле лучший женский вокал.
0: Так мы не про нее говорим сейчас.
1: Ну, а мы сейчас говорим про нее.
0: Блин, ты меня так, понимаешь...
1: Я запутал тебя.
0: Да, ты меня не то что запутал, ты меня поверг в уныние. Я подумал, блядь, я эту бабу, которую звали в «Браво», думаю, так обосрал. Думал, уже начал прикидывать, как бы переслушать эти треки еще раз. Может, я где-то ошибся.
1: Переслушаем еще.
0: Может, я где-то ошибся.
1: Мы будем слушать другую группу.
0: А это, оказывается, про другого человека.
1: Группа называется
0: вообще разговор.
1: Захар, группа называется «Ганза». И песня, которую я хотел поставить в эфир, называется «Брэд Питт». Это самый главный хит этой группы. Пусть там слова, ну, не совсем такие замысловатые, да?
0: Вообще никакие.
1: Но великий вокал, такой женский прекрасный вокал, нежный, проникновенный и чувственный. Но я думаю, что ребята сделали песню вкусно. Очень вкусно. Это хит.
0: Да, ну, давай просто включим.
1: Давай просто включим.
0: Давай мы просто включим.
1: Ганза, Брэд Питт.
0: Не могу говорить, что это хит. Просто Ганза, Брэд Питт, великая тульская группа. Поехали. Великий женский тульский вокал.

0: На самом деле, телефон коня почему-то срубил трек на пол. Ну, хотя мы на самом деле вообще сидели далеко. Мы даже не рубили. Нет, а тут знаешь, в чем смысл? Мы, видимо, мы же эту песню качали.
1: Да.
0: Она, видимо, просто не до конца была там, где мы брали из ВКонтакта.
2: Скорее всего, да.
0: Вот, поэтому Ганзе заранее, я не знаю, приношу извинения, да. То есть это не мы рубили трек, нет. На самом деле, просто мы такой скачали. А, найдите, он где-то, вы его выложили, такой вот недоделанный трек. Недорезанный, недопродолженный, я не знаю, как правильно назвать.
2: Скорее всего, да.
0: Вот, ладно, забыли. Мы на самом деле на тему Ганзы поругались даже. Вот пока она вот пела про Брэда Питта, мы все это время ругались. Но так как мы уже обосрали этот трек в предыдущих передачах, да, вот, мы ничего по нему говорить не будем. Мы сегодня не ругаем, не хвалим, не, хвалим.
2: Хвалим.
0: Хвалим.
2: Похвали вокал.
0: Давай похвалим вокал. Вокал. Вот я вокал хотел поругать на самом деле.
1: Да.
0: Да. На самом деле, вот когда я тебе сказал, я тебе после эфира объясню. Я тебе хотел в лицах все это продемонстрировать. Я хотел поругать вокал. То, что текст я поругал в той передаче, да, вот Брэд Питт, это вообще-то... Вот человек, доброжелательный человек из Брянска тоже сказал, блин, девчонка поет классно, но, блин, Брэд Питт какой-то, блядь.
1: Ну а кого еще ей?
0: Ну я не знаю. Не знаю.
1: Захара?
0: В Туле, видимо, мало мужиков. Не, Захар, это, ну все, кто видели меня во ВКонтакте, вот про этого человека можно петь или плохо, или вообще никак. Вот, поэтому я на роль звезды вообще никак не гожусь, тем более там Брэда Питта. Нет, вот именно хотел поругать вокал. Я не буду его ругать, потому что на самом деле я просто доебался, я честно говорю. Вот, и я вот это доебался изображу коню, потому что мы друг друга поймем. Она вообще выкладывать не буду. Все хорошо, все хорошо. Брэд Питт только бесит. Вот бесит реально вот этот вот Брэд Питт.
1: Банальная мужская зависть.
0: Нет, нет, нет. Я банально не стал бы завидовать Брэду Питту. Я считаю его унылым говном. Вот, которая зарабатывает много денег. Я ему не завидую. Но вот когда девчонка поет на всеобщее обозрение, да, то есть, грубо говоря, то есть на мировом уровне. Уже тут стебаться, да? С появлением интернета любая песня — это мировой уровень. Когда-то выложил ее в сеть. Да, то есть ее каждый может послушать, каждый оценить. Вот. И вот на мировой уровень выкладывать Брэда Питта. Вот, я так тебя люблю, Брэд Питт. Это вот оно, вот, фу, фак. Вот только вот я тогда это говорил, я сейчас это скажу, хотя мы сегодня договорились не срать. Вот, Ганза, милая, видимо, ты мне очень нравишься. Это, знаешь как, это стереотип первоклассников, которые дергают за косички. Девочка нравится, мы ее бьем портфелем по голове и дергаем за косички. Вот, скорее всего, это то же самое. Не обижайся. Просто мне надо что-то говорить.
2: Ну, хорошо, хорошо.
0: Вот, ладно, следующий участник вот этого супер-пупер-марафона.
1: Я, короче, сразу...
0: Да, он сказал, Зухер, ты меня объявляй сам. Меня объявляй сам. Я их называю... Как я вас называю? Гламурный...
1: Гламурные панки?
0: Гламурные панки. Вот. Далее у нас прозвучит гламурный панк. Ехидный конь. Ну, он же Дима, который со мной каждую среду выносит вам мозг. Вот. Я их почему-то окрестил гламурными панками, потому что под обычных панков они не катят. Потому что там все-таки есть текст. Вот. А что я говорю? Давайте слушать. Сейчас мы послушаем. А потом я вам даю, господа слушатели, я вам даю возможность обосрать гламурного панка, но я читать не буду, честно. Вот давайте вы по-честному скажете свое мнение про гламурного панка, но в эфир я этого не скажу. Наверное. Вот, поехали. Ехидный конь, Даш, мне нравится, реально. Поехали.

0: И никто, блин, не обосрал. Вот никто, блин, не обосрал. Даже брянским я говорю: Зухер, сука, молчи. Молчи, мы слушаем этого чувака, который сидит рядом. Вот. Это был гламурный панк.
1: Это был ехидный конь, да.
0: Это был ехидный конь, гламурный панк. Вот. Наш туллинский друг, которого вы имеете слушать каждую среду в 21.00 на неформатном радио. Мы пробрались к отметке 22.36. Слушай, вот как так? У меня сейчас вот в голове не складуха. Когда мы делаем 5 плюс, плюс 1, 6 треков, мы укладываемся в час 10. Мы сделали сегодня 10 плюс 2, мы уложились в час 40.
2: Но мы же не срали никого.
0: Ты хочешь сказать, что вот столько времени я отдаю на срач?
1: Конечно,
2: Зухер, конечно.
0: Вот чувствуете, друзья, сколько говна, оказывается, я выливаю на начинающие, на не очень начинающие, на группы.
1: У тебя просто бездонная жопа, Захар.
0: У меня бездонная жопа, она срет и срет, срет и срет. Дай бог моей жопе великий геморрой, чтобы я наконец-то заткнулся и перестал говорить правду про музыкантов. Так, тема кульная, пишет Димон. Димон Рулёс. Это Дима Диме сказал Рулёс. Рулёс. Кстати, друзья, откуда пошла вот эта тема Рулёс? Что это значит? Ты знаешь, что такое Рулёс?
2: Абсолютно не знаю.
0: Вот. Но я так понял, типа охуенно. Типа охуенно. Так, Андрюха. Андрюха, который на Ростове-на-Дону, говорит: я тебе дам шанс посрать, Зухер. Вот смотри. Все считают, что я здесь существую только для того, чтобы срать. Но никто не понял. Никто не понял, что весь сегодняшний эфир состоит из треков, которые, блядь, понравились Зухеру. Никто вообще этого не понял. Вот, ну ладно. Ладно. Будем считать, что Зухер обосрал все те треки тоже. Так, исполнение Best, текст не очень. Вот, написал нам Питер. Ну, на вкус и цвет все сосиски разные.
1: Я просто скажу, теста вообще тут нет, по большому счету.
0: Да, там все идет на эмоциях. Просто
1: Даша,
0: это надо
1: Даша,
0: видеть живьем.
1: Даша или не Даша. Это просто слова. Обыгрывание одного глагола, одного имени. Вот и все.
0: Смотри, нам написали: Захар, вы повторяетесь.
1: Где? Мы всегда повторяемся, мы все эти песни ставили до этого в эфир.
0: Ну, полюбасу, да.
1: Это итоговая программа.
0: Человек просто не вкурил, что это сливки с прошлого года, что это первый живой эфир в этом году на неформатном радио вообще. Вот. Ну, видимо, любит слушать автодиджи.
1: Кстати, между прочим, Захар, у тебя была такая угроза. Ты говорил о том, что не все песни, которые звучат в эфире и которые звучат в программе, они тебе нравятся. И если какие-то группы, ну, тебя зацепят очень сильно, ты их поставишь другие песни в эфир. У тебя есть мысли?
0: Ты знаешь, я тебе пообещал. Да, ну дабы не быть говном, блин. Я тебе расскажу, откуда родилась эта мысль. Просто
1: давай.
0: Когда ребята прислали мне свои поздравления, да, на Новый год, ну, чтобы воткнуть их в эфир, я начал переслушивать их треки.
1: Да.
0: Вот, я нарыл там вот среди вот гумуса такие вот хорошие золотые монеты. Ну вот сейчас вот просто вот так вот на прям раз-два я не готов, честно. Я знаю, что они есть. Угу. Я клянусь, зуб даю, всю нижнюю челюсть. Но вот прям вот на раз-два я не могу сказать, честно. Ты вот меня сейчас просто вот загнал в какашку.
1: А давай я тебе сам предложу.
0: Давай.
1: Так вот, ну, во-первых, моя любимая группа «Ангел Небес».
0: «Ангел Небес».
1: Песен-то дофигища вообще хороших. Может, давайте пока поставим в эфир «Ангел Небес» вторую песню, а дальше уже будем разгребать.
0: Давай, а какую?
1: Ну, допустим, «Дайте мне один патрон». Хорошая песня.
0: Сейчас мы ее найдем, прям вот раз, два и найдем. Ты пока что-нибудь там потарахти.
1: Ну, а что тарахтить-то? На самом деле,
0: ну, мне просто песню надо скачать. Мне надо же песню скачать. Как она называется?
1: «Дайте мне один патрон» или просто «Патрон».
0: Я понял, про что это. Это вот клип, который...
1: Да, мы клип смотрели с тобой вместе, Захар.
0: Который...
1: Ну, вот, ребят, сегодня было у нас 12 песен. Все песни хорошие, надеюсь, да? Не беря мою последнюю.
0: Не прибедняйся. Хорошая песня.
1: Так вот, сейчас мы попробуем очень такими усилиями, быстрыми и энергичными, найти еще ряд песен, которые звучали в нашем эфире группы, да, но
0: и которые не звучали.
1: Которые не звучали,
0: которые не звучали вообще ни разу. Кстати, вру. Они звучали. Знаешь почему? А потому что они звучали в новогодних поздравлениях в течение 9 суток. Они звучат каждый третий трек в случайном порядке. Играет какая-то вот из песен, причем они в эфир не попадали, они попали именно вот прям сразу в ротацию.
1: Ну хорошо. Так вот, Ангел Небес, Патрон.
0: Не попал. А не, а он поздравления не прислал. Он просто сказал фу.
1: Ну ничего страшного.
0: Вот. А сам виноват.
1: Пока играет Ангел Небес, Слава Никаноров, мы будем искать другие песни.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Шалом.
1: Еще раз добрый вечер.
0: Ну, типа того. Мы не евреи, нет. Мы просто шаломкаемся. А итак, друзья, программа 5 плюс 1, которая сегодня имела формат 10 плюс 2, официально закончена. Мы ее закончим так сегодня. Сегодня мы ее закончим

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гетфанк! Гетфанки! На русский сильный запах. Пропотеем, танцуем до пота, взмокнем. Это танцевальное направление ритм-н-блюза. Так заводили толпу, публику джазовые музыканты в начале 20 века. Впоследствии слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партий всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Papa's Got a Brand New Bag и Funky Drummer. Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель – это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Delvon Lamar Organ Trio.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

будет дождь, и светит, и греет, и как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс.

может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греет.

электрическим лампочкам, оказался большим знатоком человеческих кнопочек. И это так вовремя, ведь дать здесь внятный ответ нам не смогли пока.

вопрос наш о кнопке, координатах и точке отсчета, он отвечает с улыбкой: да бросьте вы, братцы, нажимайте любую. Дело ведь вовсе не в числах.

я бы свечку того, кто на поле серзнет, легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает, от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ, как в близких объятиях или на расстояниях телескопические.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время.

0: заставляя время тикать. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с город Москва. 16-й трек пластинки «Ништяки 2». Песня «Аллилуйя». Поехали! Поехали!

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

любовь. Как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

Честно, в квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло, воздуха света хочу. Тесно, тесно, тесно, тесно, душе моей.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ганс Ласт. Да, немец. Да, бас-гитарист. Дирижер, композитор. Вот его одинокий пастух на дудке заиграет, и у всех слезы потекут. Известность он получил под именем Джеймс Ласт. В 64-м году собрал свой оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий. За свою жизнь выпустил более 240 альбомов тиражом более 200 миллионов копий, 37 из которых стали золотыми, а 18 платиновыми. Джеймс Ласт, 77-й год, одинокий пастух.

Вспомнили «Убить Билла» Квентина Тарантино? А я вам еще больше скажу. Джеймс Ласт приезжал со своим оркестром в Советский Союз в 1972 году. Дело в том, что Ласт обрабатывал для своего оркестра хиты американских и европейских исполнителей, создавая попурри, ну, миксы, и никогда не ограничивал себя в выборе жанра. Легко и изящно слушаются в исполнении его оркестра и хора The Purple, Creedence, Led Zeppelin, Beatles. Одним словом, от классики дорога.

Да, в наших мультах. Ну, погоди, там много из Джеймса Ласта. А еще на советском телевидении самая популярная телевикторина, которая до сих пор идет по Первому каналу. Что, где, когда? 9 июня 2015 года Ганс Ласт умер в Филадельфии в кругу семьи на 87-м году жизни. Похоронен на Олдсдорфском кладбище в Гамбурге.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Участники сборника «Грани».
2: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

А с неба шел ангельский дождь, и шел нескончаемо сутки. И тут неизвестно, кто более грешен, святой или проститутка. И крылья пылали, как факелы, а ночь разразилась криками. Ведь разные вещи совсем не родятся, или в

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем судьбой. И нет причин, чтобы

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, как на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет, можно искать брод в простых сандалях, где брода нет.

враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами Коляновна, с вами очередная программа «Неформатный миксер». И говорю всем таки здравствуйте.
2: Всем привет.
1: Вот, Коляновна сегодня чавкает грушей.
2: У нас нет больше мандаринов, у нас есть груши.
1: Нет, у нас есть мандарины.
2: Нет.
1: У нас есть мандарин.
2: Ты заныкал?
1: У меня есть мандарин, который ты есть не будешь. Но воняет мандарином. Вот. Итак, друзья, привет всем, кто уже с нами. Давайте расскажу, как с нами связываться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Это кто пользуется Mail.agentом. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот. Есть у нас WhatsApp плюс 7 902 75 30 59. Вроде ничего не забыл, да? Все сказал. Всем привет. Привет, Антоха, который вроде как не с нами. Ну, надеюсь, что все-таки он будет бухать с нами. Сейчас поставит себе на телефон радиоцент и будет слушать неформатку. Вот, привет, Славян. Здорово, дружище. Привет, Олежек. Стрела Морфея, надеюсь, в обеих ипостасях тут у нас присутствует. Так, группа «Фильм», вам тоже приветище. Вот, ну и Натаха, вот, привет-привет. Привет-привет тебе тоже. Сразу скажу, сегодня у нас экспериментальный эфир. В плане чего? Новая программа для эфиров, совсем другая. Я к ней буду сейчас привыкать. Вроде нажал кнопку «Запись». Вот, вам какую задачу ставлю, друзья-слушатели? Отлавливайте моменты. Будет ли прорываться автодидж в эфир? Вот, смысл в чем? Вся эта оказия, вот если у нас пропадут обрывы, значит, все, будем пользоваться этой прогой. Но, конечно, мне, малеха, посложнее будет. Мне надо привыкнуть нажимать кнопочку «Запись», потому что в той программе, в которой я эфирил раньше, это все делалось автоматически. Здесь, к сожалению, такой хрени нету. Вот, а так как все эфиры как бы нужные для записи, потому что все-таки они у нас конкурсные, вот, то, конечно, не хотелось бы проебать когда-нибудь этот момент. Вот, ну и что я еще обещал рассказать, почему сегодня треки выбирал я. Вот, сегодня робот вообще никаким образом не присутствовал. Объясню почему. Перед Новым годом мы запустили конкурс, да, про поздравлялки. И обещали мы разыграть 4 приза по 5000. Пошел я, поглядел на количество репостов. Вот, репостов было, ну, прям скажем, совсем не густо. 7 штук. Вот, и сделал я такой шаг. Я не знаю, я думаю, он всех устроит, потому что я решил поделить эти 20 тысяч на всех семерых. Вот, и получается у нас по 3 рубля каждому. А поэтому группа «Фильм», группа «Интерсект», группа «Ласты Колумба», Олег Каратаев, 23-я «Планета», Игорь К. и Стрела Морфея, все получают себе на баланс по 3 тысячи неформатных рублей. Вот так вот. Вот. Соответственно, сегодня я выбрал треки именно этих групп для эфира, потому как, ну, чтобы им было приятно и нам полезно. Вот, разослал всем вчера письма. Не знаю, я думаю, все подтянутся. Ну, кто не подтянется, значит, послушают записи и поймут, что вау, вау, мы красавцы, у нас теперь бабло на балансе есть. Вот, ну и начнем мы, как обычно. Не, а что, какой как обычно? Никаких как обычно, у нас прошлый эфир был синий. Прошлый эфир был синий. Вот. И победителей-то нету. Вот. Победила синька. Поэтому просто начинаем эфирить. Просто начинаем эфирить. В качестве жесткого такого миксера, блендера, у нас выступает Коляновна. Она расставила уже треки по плейлисту. И первая у нас идет группа «Фильм» со своим треком «Натянутый лук». Поехали, ставим, слушаем. Друзья, не стесняемся, комментируем треки. Вот, если слышите свою песню в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, для того все и делаем. Вот, ну и, собственно, поехали.

0: Итак, друзья, привет всем, кто к нам подключился. Нет у меня теперь зеленых системных. Куда? А, вот, на белых системных моих 21.10 уже. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, Стрела Морфея пишут: у меня одного эфир оборвался. Ну-ка, давайте расскажите, у кого еще оборвался эфир. У нас сегодня задача какая? Выяснить, прорывается ли автодиджей, когда вот мы эфирим с этой новой программы. Вот, поэтому если он прорывается, не стесняйтесь, пишите, потому что, ну, как бы для меня это важно. Я сейчас в очень неудобной проге работаю, вот, но если она повысит качество, тогда, конечно же, пусть она будет. Так, что пишет народ? Вот Олежек пишет: сразу слышно, что песня настоящая, первому треку браво. Стрела Морфея пишут: нравится подача, вкрадчивая аранжировка, выдержана в стилистике от и до, зашло, молодцы. Так, Натах пишет: фильм в своем стиле, молодцы.
1: Наташа, здравствуй. Я не хихикала, я ела грушу.
0: Она груши жрет.
1: Я грызла ее просто.
0: Она не хихикает, она хрумкает. Так, Слайк пишет: фильм для меня мой привычный русскоязычный рок. И по словам, и по музыку, и по вокалу. Так что в кайф. Так, опять обрыв, пишет Стрела. Ну-ка, напишите все, кроме Стрелы Морфея, у всех обрывы или только... Не, ну, по идее, если бы был у нас обрыв, тогда включался бы автодиджей. Нет, значит, это обрывы у Стрелы Морфея. У вас херовый... А, через радиоцентр. Это у вас херовый интернет просто, ребятушки. Это у вас херовый интернет. Вот, ну, ладно. Тем не менее, сегодня у нас будет такой недлинный эфир, потому как 7 треков всего, я думаю, за часик где-то уластимся, а потом уложимся. Вот, потом уложимся. Так, пока нет ни у кого обрывов, кроме Стрелы Морфея. Ладно, едем дальше. Друзья, далее у нас наш губкинский друг Игорян. Я очень долго и кропотливо выбирал трек, честно скажу, потому что много чего мне у него не нравится. Вот, а выбрать же надо было песню. Кое-как нашел. Вот, и это одна из свежих его песен. Называется она «Новогодняя грустная». Ну, по крайней мере, из свежезагруженных, да? Вот, поэтому ставим, слышим. Почему-то Олежика Игоряна нет сегодня у нас в эфирном чате. Наверное, почту не проверял, скорее всего. Вот, ну да ладно. Так, что там пишут? А, обрывов нету. Все, отлично, ладно, едем, ставим, слушаем. Игорь К. «Новогодняя грустная», город Губкин. Это, по-моему, Ивановская область. Поехали.

0: Итак, друзья, 21:16 на моих зеленых системных. Человек Анатолик у нас нарисовался. Привет тебе, дружище. Колян, ну-ка выговори еще раз конституционный.
1: Нарушение конституционных прав человека.
0: Конституционный.
1: Да, право выставлять фотографию. Там два члена, которые не подписали договор.
0: Два члена, они не против, в принципе. А одна пизда рыжая потерпит. Ну что делать? Вот. Так, ладно, что там? Что там пишет нам народ? Олежек пишет: годам счет вести не стоит, это верно. Так, Стрела Морфея пишет: песня навеяла ностальгию по Новому году. Так отметили чудесно, половины не помним. Спасибо за такое напоминание. Оригинально. Вот, я днюху так справлял, да.
1: Он не помнил вообще ничего.
0: Я половину днюхи не помню. Причем вот последнюю половину. Хотя там было все самое интересное. Все самое интересное осталось.
1: В этом году мы будем записывать
0: где-то,
1: на камеру.
0: Где, а в этом году я не буду отмечать.
1: Да ладно.
0: Да точно, 40 лет не отмечают.
1: А 33, значит, отмечают.
0: Ну ты мне сама сказала, нельзя. Все, я тебя слушаюсь.
1: Не всегда.
0: Ну мы нахуяримся до, я думаю. Вот, где-нибудь так, числа 12. Надо посмотреть, что на выходной выпадает. Вот, и тогда...
1: А заранее нельзя.
0: А это мы же не отмечаем.
1: А что, мы просто бухаем?
0: Мы просто нахуяримся, а что? Так, что-то Слайк пишет, что-то подумал на Новый год, что как встретишь, так именно на Новый год создал новую песню. Трезвым почти. Дай бог именно так провести. Но будем надеяться, что все у тебя получится. Вот. Так, смотри, пишут вот нам Стрела Морфея, что им потом показывали фото и видео. Твою мать, расшугали весь пансионат. Ну, в пансионате Новый год встречать, это все равно, что 9 мая встречать в Германии. Я не знаю, я считаю, что Новый год — это праздник домашний, и надо обязательно дома быть. Вот пусть в сиську, пусть в говно, в доску, я не знаю, кому как удобнее называть это состояние, но дома. Вот, а потом...
1: Если такой пансионат, который ты вчера видел, с тёлочками молодыми.
0: С тёлочками, да. Мне, вот, друзья, кстати, говорят, что у ВКонтакте, как это называется, не нативная, а таргетированная, строго таргетированная реклама. То есть они смотрят на твой возраст, на твое нахождение, географическое положение, на твои интересы и выдают тебе информацию, рекламу строго по твоим как бы качествам, да, по твоим характеристикам. Вот, и вчера мне ВКонтакт выдал, начал выдавать рекламу домов престарелых. Ага. Вот, а на фотке такие, в принципе, ничего себе, такие престарелые тёлочки годов так 18-20. Вот, причем вот, опять же, женская логика, да, то есть там нарисован мужик старый и девочка молодая. То есть, ну, как у нормального человека, ну, как у меня, по крайней мере, у меня сразу первая мысль — это папа, которого, сука, дочка везет в дом престарелых. Не хочет сама за ним говно убирать. Вот, а, ну, моя Коляновна, ну что, это же женщина. Это же женщина. Она прям сразу говорит: ну, нихуёвый, говорит, такой дом престарелых с такими тёлочками. Вот, и я прям сразу подумал,
1: замечтался, что... всю ночь не
0: да,
1: спал.
0: Да, всю ночь не спал. Искал адрес, вычитывал. Так что отправьте меня в тот дом престарелых. Ладно, друзья, едем дальше. Дальше у нас чего? Да, нет, не 17-х, 20-х годов рождения тёлочки, а именно по возрасту им было 18-20 лет. Такие вот фоточки для домов престарелых. Едем дальше. А дальше у нас город Архангельск. Не знаю, ребят здесь нету почему-то в эфирном чате. Видно, не получили письмо. Ну да ладно, послушают записи. 23-я планета. Трек называется «Социальная». Ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: Ах, итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Давайте еще раз напомню, как с нами связаться. Есть у нас Аська 96-47-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио», вступайте в нее. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 00 59, пишите. Так, и только что у нас отзвучала 23-я планета, город Архангельск, трек назывался «Социальная». Анатолик, наш дружок Свердловский, пишет: «Навеяло северной двиной, бутыль шампани разбивали о памятник кораблю на въезде в Архангельск». Слушай, а зачем? Что, блядь, за растрата такая спиртных напитков? Жизнь
1: положена.
0: Жизнь не так дорогая. Чего положено?
1: Когда опускается корабль на воду.
0: Говори в микрофон.
1: Ща, я прожую.
0: Жуй в микрофон. Корабль на воду, когда спускается.
1: Ну, бьется.
0: А это памятник на въезде в Архангельск.
1: Ну, на всякий случай.
0: Вдруг на воду спустят. Вдруг он сегодня поплывет. Так. Стрела Морфея. А, вот, Олежек пишет: идея есть, музыка интересная. Стрела Морфея пишет: хорошо по вокалу, текст прикольный. Сегодня эфир прям хорошо идет. Пока все нравится, особенно на контрасте со вчерашним. Интересная инструменталка. Так, далее. Славик пишет: скрипка отличная, в тему гитары показалось как-то очень гармонично. А, не очень гармонично со скрипкой звучат. Вокалистка интересный вокал, но как-то местами напряженно поет. В смысле, резко фраза обрывает. Или мне показалось. В общем, спасибо, что включил их в эфир. Мне интересно было послушать, в том числе для опыта. Вот. Так, и пысы, дисбаланс мне по музыке инструментов со скрипкой слышится. Да нет, Слайк, наверное, тебе все-таки слышится, потому что, ну, как, по крайней мере, у меня в колонках достаточно гармонично все звучало. Так, Натах пишет: нам понравилось. А, вот, Анатолик отчитался. Свадьба, ёпта. Свадьба, я думал, ты про Новый год, а ты про свадьбу. Вот, ну, на свадьбу, да, можно. А ты видел, долго так бродил по интернету ролик, когда чувак кинул бутылку с шампанским в памятник, она стукнулась пробкой, пробка вылетела, и шампанское это полетело, как реактивный снаряд, ему то ли по яйцам, то ли в лобешник. Вот я, честно, не помню.
1: В нижнюю часть тела.
0: В нижнюю часть тела. Вот, мне теперь хочется повторить все то же самое, только вот я больше чем уверен, что если делать это целенаправленно, ни хрена не получится. Вот. А мы с Коляновной на Новый год лоханулись. Мы купили шампанское. Я, как человек... Мы что-то спешили. То ли я срать хотел, то ли живот болел. Я не знаю, не помню.
1: Как всегда, наверное, и то, и другое.
0: Вот. И в магазине мы просто схватили какое-то, посмотрели, розовое шампанское. Ну давай попробуем. Взяли, принесли домой. И уже когда Вовка Путин нам все рассказал, мы его открыли, я пью, прям понимаю, не то. Начинаю читать состав, написано: газированный винный напиток. Короче, вот говница мы купили себе на Новый год. Надеюсь, Новый год у нас будет не сильно газированным. Вот. Ладно, едем дальше. Едем дальше, дальше наши щекинские друзья. Вот, Натаха уже туточки. Вовку давно не видел, не слышал. Вообще, когда мы уже по гостям начнем шляться? Я вот что-то, я помню, кто-то звал нас в гости на запись. И все. И как-то все вот ВОЗ и ныне там. А, короче, «Ласты Колумба», трек называется «Ты нужна мне», город Щекино. Поехали, ставим, слушаем.

А, итак, друзья, 21.3. Не нравится мне, прям резко хлоп, обрывается музыка. Блин, вот все мне не нравится в этой программе. Все, я 12 лет вещал на бродкастере, на Сэме, а тут, блин, приходится пользоваться другой хренью. Все не по мне. Все не нравится. Ладно, так, что тут народ пишет нам? Давайте сперва зачитаю по песне. Вот, Слайк написал: отличный выбор из песен Last для эфира. Наташа, привет, мне нравится. Далее, Олежек вот пишет: все очень качественно и красиво, браво. Далее, вот, Стрела Морфея пишет: однако качественно сделано, аранжировка продумана, интересно, инструменты гармонично подобраны, спокойно, душевно. Вот, ну, я насколько знаю, Вовка очень тщательно, трепетно, прям вот до крови из ушей подходит к процессу записи песен. Сам, к сожалению, пока еще не видел. Звали, да, вот, все, договаривались. И все никак. Я ж теперь не отстану. Я Вовчика буду гнобить этим при каждом удобном случае. Вот, поэтому, конечно же, все качественно. Но я больше чем уверен, что они уже эту песню играют по-другому. Вот, стопудово. Так, теперь касаемо всего остального. Касаемо нашего общения в чате, друзья. У нас тут прям такая компашка собралась постоянных людей, а всем остальным, видимо, некогда. Это здорово. По поводу поездки в Нино. Собираемся мы с Коляновной прокатиться в Казань. Вот. И, соответственно, конечно же, в Нино мы заедем. Вот. Хочу, но вот так вот, чтобы до усрачки, я вам не обещаю, потому как мне потом ехать на следующий день дальше. Вот, а бухнуть бухнем, а еще один такой нюанс, ну нельзя мне напиваться вот до такого состояния, чтобы разворотить вам студию, потому что я ее действительно могу разворотить, вот прям превращаюсь в редкостного еблана, вот, и ничего с этим поделать не могу, поэтому мне надо аккуратненько, вот, ну в этом случае спасет то, что на следующий день ехать, поэтому много бухать не буду, вот, в гости ждите, заедем обязательно. Вот, по поводу приехать всей толпой к Зухеру, друзья, пока еще рано, вот, но летом, надеюсь, студию мы все-таки достроим, там осталось, в принципе, немного, но вот пока зима, не сезон, денег нету, не на что достраивать. И, ну, думаю, летом уже достроим, так что вполне возможно, что где-нибудь там с августа уже, если будете где-то поблизости выступать, можете заранее договариваться, будем делать живые студии, как мы делали раньше. Вот, и будем встречаться уже на моих, как это, зеленях, да, называется. Вот, это будет обязательно, но вот пока еще нет. Так, далее, что там вот, Анатолик пишет: от Казани до Свердловска всего 8 часов езды. Ну, тогда лучше вы к нам. Предлагаю встретиться в Казани. Вот, вам всего 8, а мы почти сутки будем ехать. И у нас еще, как это, все завязано на выходные. То есть нам надо будет резко прям метнуться туда, побухать, пофоткаться, потом в Казань, там пофоткаться, возможно, побухать, и потом ехать уже длинный путь, дорогу до Тульлина, до славного города. Так что, может быть, даже как вариант встретиться в Казани, действительно. Вот, ну и по поводу июля, скорее всего, мы в июле летом не увидимся, потому как мы собираемся все-таки мотнуть собаку в море выкупать. Вот так вот. Ладно, едем дальше. Далее у нас Славян, наш Славик Журавлев, группа Интерсект. Трек называется «Горизонтально». Ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

На самом деле, когда лифтер крепко спит, это жутко, особенно когда застрял лифт. Друзья, я тут периодически кидаю жирные смайлики в эфирный чат. Это я просто проверяю, завис у меня или не завис ВКонтакт. Он периодически делает такую хрень. Он мне просто не показывает новые комментарии. Вот, лайки, там все вот это. А пока что-нибудь не отправишь, тогда он все резко прогружает и показывает. Вот, поэтому жирные смайлы кидаю просто в толпу. Я вам всем улыбаюсь. Так, что народ пишет? Олежек вот написал: добрая песенка. Стрела Морфея пишут: светлая песня. Текст заставляет в себя вслушаться. Горизонтально вообще хорошо быть. Почему нельзя работать лежа? Лежа работать можно, просто неудобно. Я пробовал. Так, какие песни сегодня классные? В каждой что-то есть. Ребят, я сегодня старался, выбирал, старался и очень прям вот я кропотливо подходил к выбору треков. Сегодня робота не допускал, потому что хотел взять именно треки тех, кто у нас получил на баланс. Вот так вот. Так, Натаха пишет: Интерсект я уже ни с кем не спутаю, своеобразное звучание, душевно. Так, Слайк вот пишет: к сожалению, исполнителя уже нет в живых, такова жизнь, что поделать. Ну, что поделать, всяко бывает, к сожалению, мы все смертны, от этого никуда не уйти, все там будем. Вот, конечно, хотелось бы подольше потоптать эту землю, но не у всех и не всегда получается. Ладно, едем дальше. Дальше что у нас будет? Дальше у нас будет «Стрела Морфея». «Стрела Морфея». Я причем, когда выбирал трек, я очень обрадовался, что он еще нигде не звучал. Вот, я имею в виду в программах, да? Потому что я переживал, что не найду такого трека, который еще не звучал у них в какой-либо программе. А вот нашел. Итак, «Стрела Морфея». А вот почему-то трек не прописан. Что за хрень? Вот, «Несбыточная мечта» называется песняга. Вот, Нижний Новгород. Ставим, слушаем, поехали. Вон Палыч у меня уже перкуссию достал, сейчас будет подыгрывать.

Итак, друзья, 21:48 на наших зеленых системных. Так, Натах вот пишет: мне почему-то песня прям до боли знакома, вроде как слышал. Она звучала в треках дня или в треках недели, где-то там она у нас звучала, в программах ее не было, поэтому я обрадовался, что ее нигде не было, и прям вот хапнул. Потому что у них больше нет ничего. Вот, Стрела Морфея, пора вам уже грузить что-нибудь новенькое. Вот. Так, человек Анатолик пишет: Лера описывает свои ощущения. На палубе в тельнике стоит, ветер в лицо, соленый бриз. Клево. Вот, ты, Лерка, забыла еще чайки, которые гадят по-подлому, прямо с неба, прямо на этот тельник, и все это расползается бело-черными пятнами и портит всю картину. Но оно всегда так, чайки, они такие. Так, Анатолик хочет минус поклянчить с текстом. Ну, текст перепишешь, как бы он на сайте, по-моему, есть. А минусовку, я думаю, ребята тебе дадут. Дадут и можете спеть. Кстати, вот вам как вариант надо, знаете что? Вам надо поменяться песнями, потому что вы у нас достаточно неординарные оба, что группа М17, что группа Стрела Морфея. Вот, попробуйте поменяться песнями и сделать каждый как слышит, ну, в своем стиле песню другой группы. Я думаю, у вас получится интересно. Вот, поэтому минус не надо клянчить. Я тебе советую сделать по-своему. Вот, и будет гораздо интереснее. Так, что там у нас? Олежек пишет: интересно, увлекательно. Слайк пишет: с лучшего эфира я на неформатном не припомню. Отличное завершение эфира. Спасибо вам, что вы нас тут развлекаете, не даете заснуть. Видимо, не все еще вышли из стадии праздников. Мало сегодня народу у нас в чате, но зато все свои, и все так тепло и душевно. Так, что дальше у нас? Дальше у нас как раз Олежек, Олег Каратаев и братья Золотухины. Трек «Что случилось?» Я так понял, у них совместное предприятие Харьков-Донецк. Вот, ставим, слушаем. Привет вам передаю. И в Харьков, и в Донецк. Все, я мысль потерял. Поехали, короче, слушаем.

0: Басуха мне, знаете, что напомнило? Было вступление, так вот, да-да-да-да-да-да-да. Что за песня-то была? А, это Пугачева. Змей. Или как он? Летучий. Бумажный змей. Вот. Прям вот очень напомнило. И прям захотелось на клавишах найти такую хрень и подыдынькать. Вот, ладно. Так, что пишет народ нам? Натах пишет: сразу мы заценили размерчик, ну и аранжировка класс. Слайк пишет: все супер. Отдельно соляру хочу отметить. Соляра — это то, что заливается в мой бензобак. Бак. Солягу. Так, Стрела Морфея пишет: заслушался, задумался. Так. И все, по теме все. Сердечно благодарить меня не надо. Все было достойно, поэтому как бы в программу и взял. Че, почему бы хорошую музыку не включать на хорошем радио, да? Вот я считаю это
1: правильно. Тебе корона не жмет.
0: Я считаю это правильно. Вот, и вполне себе ожидаемо. Вот, ну что, друзья, завтра на сайте, как обычно, появится голосовалка. Начнем рубилово. Сегодня все, кто отзвучали, это как бы уже они по 3000 неформатных рублей получают. Стопудово. Чё ты меня пихаешь?
1: Ты меня придавил.
0: А, я тебе придавил? Я думал, сказать, что ты хочешь. Вот. Всем счастливо, всем спасибо, что были. Молодцы, что поддержали. С вами было клёво. Насчет завтра ничего не знаю, Костик ничего не писал, анонсов не выкладывал, скорее всего, без воды не будет. Значит, услышимся теперь ровно через неделю, в следующую среду. Вот, я так понял, автодиджей сегодня не прорывался, да, и я так понял, будем мы дальше вещать вот именно с этой проги. Ну, буду осваивать, буду привыкать, что делать. Вот, все, всем спасибо, всем пока, друзья. Любите друг друга, не болейте, пусть все будет запиписично. Услышимся через неделю. Хотел сказать чао, потом подумал, наверное, это очень пошло будет звучать. Давай, Калиновна.
1: Калина, это кто еще?
0: До свиданькайся.
1: Всем пока, спасибо.
0: Вот, она
1: как... Я все официально.
0: Она очень официальный у меня человек. Все, друзья, всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста.
1: «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он.
2: «Нечего говорить». Как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы.

Как вам композиция на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут дифтонс или тул с Мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-й тактовый фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовый блюз. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3/2 такта, затем 2/2, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

0: Yeah. Thank you.
1: Участники сборника «Грани».
2: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Я потерял, что не имел, а приобрел, что не хотел. Я так спешил, что лишь успел к словам. Судьба играет мне отбой, да лишь бы быть самим собой. И черт с ней, с этой судьбой.

0: кегли.
1: В эфире

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога, к войне или миру, решаем сами. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа Айластера, город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем. 21.04 на наших зеленых системах. Сегодня среда. Вот. Коляновна пыхтит.
1: Меня тут целуют.
0: Коляновна пыхтит. У нее опять рот занят. Сегодня собакой. Вот. А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам уже только что подключился, кто уже давно висит.
2: Всем привет.
0: Всем привет. Сегодня у нас, как мы обещали перед Новым годом, что после 23 февраля сделаем очередной синеватый эфир. Вот, тире песня года. И сегодня вот мы решили сделать именно такой эфир. Не стали заморачиваться, отбирать какие-то треки. Решили сегодня повспоминать, что было хорошего у нас за прошлый год. Вот, и давайте, наверное, что я сейчас скажу, как с нами связаться. У нас есть Аська 96475. Надо все это запустить, кстати. Вот, есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться в Вайбере. Нет, не в Вайбере, как это херня?
1: В WhatsApp.
0: Вот, плюс 7-902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Вот, и уже могу раздавать приветы. Пашка, дружище, приветище. Вот, стрела Морфея, которая вчера у нас изображала прям вот законченную шизу. Привет вам, ребята. Ванек, здорово. Больше пока никого не вижу, но сейчас обновлю страничку, может, еще просто не подтянулись. Вот, да смотрите, народу-то много тут у нас. Народу-то вот надо просто обновлять. Вот, Антоха, приветище. Кто там у нас? Натаха, привет. Привет, давно тебя с нами не было. Вот, ну и сегодня мы как бы картиночку я такую пихнул. Во-первых, у нас завтра 8 марта. Вот, а во-вторых, сегодня у нас 14-й миксер. Прошлый миксер у нас был под знаком дьявола. А сегодня он под знаком абсолютного зла. Абсолютного зла, и абсолютное зло сегодня в качестве второго диджея. Она прям заявила перед эфиром, больше, говорит, не называй меня Коляновной, теперь я диджей абсолютное зло. Вот, Сашка, очкарик, приветище. Ну и давайте мы начнем с того, что я расскажу, почему я не включил отбивку. Потому что я все не успел, я все забыл. Давайте я все-таки включу отбивку.
3: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
4: Есть только миксер на неформатном радио.
3: За него и держись.
0: Ну вот, за него и держитесь. Держитесь все. Сегодня мы с Коляновной, с моей женой, с моим абсолютным домашним злом.
2: Абсолютное
0: вселенское
2: зло.
0: Я, говорит, хочу быть вселенским злом. Я говорю, ну абсолютное зло, оно включает в себя абсолютно все вселенные.
2: То есть, смотрите, все живут с любимыми женами, а он живет с абсолютным
0: я
2: злом.
0: Я живу с абсолютным злом, и потому как я это зло люблю, я терплю его и
2: живу. Да, он говорит, что он весь мир спасает от моего зла.
0: Да, я беру на себя этот удар. Колка, дружище, приветище. Вот, ну и давайте начнем с победителей прошлой программы. Смотрите, по голосованию у нас победила Юля Глебова со своим «Данко». Вот, и в ништяки забираем «Сатисфакцию», Юлу и Сашу Клементьеву. Клементьева. Соответственно, сейчас мы слухаем мы сейчас землячку Колки. Минск у нас на связи. «Данко» победительница, а потом уже поедем дальше по эфиру. Поехали.

0: Вот так вот, вот мы с надрывом начали. С надрывом просто начали. Это была Юля Глебова и группа «Час пик». Вот, ну что, друзья, так, вот вижу, у нас Настюха присоединилась. Приветище тебе. И, в принципе, начинаем? Начинаем отмечать, ё-моё. Я настроился вчера, а моё абсолютное зло задавило меня авторитетом, налила мне стакан кислятины какой-то, говорит, на, Зухер. Пей, блюй и иди. Пей, блюй и иди. Так, Стрела Морфея пишет, прошлый миксер послушать не смогли, так как были, короче, назовем это официальным мероприятием, но песня «Победитель» нравится. А голос чем-то на Кормухину похож. Да нет, Юлька, она такая, она самосебийная, она ни на кого не похожа. Вот я ее ни с кем никогда не спутаю. Ладно, ну что, сегодня как бы просто общаемся, друзья, поэтому давайте наговариваем, написываем, я все озвучу, можете сейчас поздравлять кого угодно, мы с Коляновной все будем читать вам, вот, соответственно, будем немножечко побухивать и ставить песни, которые в том году были, скажем так, выстрелены в эфир, потому что прошлый синий эфир не вместил все песни, которые хотелось бы, и этот тоже все не вместит, но я думаю, к следующему управимся. Вот, и начать я хочу сегодняшнюю программу так вот в раскачечку, не спеша. Как вот Пашка вначале написал, что, видимо, эфир будет унылым говном. Нет, Пашка, унылым говном он не будет. Будет сегодня нормально. Вот, но вначале, чтобы народ немножечко растормошился, вот, чтобы все успели сходить к холодильникам, я не знаю, к киоскам, кому куда ближе, потому как начинаем отмечать День мужской терпимости.
1: Чего?
0: День мужской терпимости.
1: Идите, вы знаете.
0: Потому что мы вас будем терпеть, а вы...
1: Ах, а сколько мы вас терпим?
0: Вы абсолютное зло.
1: Но без нас вам не жить.
0: Ну, потому что абсолютное зло, оно должно быть для баланса сил. Вот.
1: А подожди, то есть мы черные, а вы белые?
0: Почему черные? Может, вы красные?
1: Может, я мечтаю о черном.
0: Может, ты мечтаешь о черном? Тебе черного купить?
1: Шоколад.
0: А есть черное вино? Ладно. Ладно, ставим мы сейчас группу из Питера, называется она «Парк Шагал», Лили Хасанова, трек называется «Вокзал», поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21, 21 и 21. Вот такое красивое время я поймал на своих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна.
3: Да,
2: вот,
3: сегодня это мы, я.
2: Сегодня мы будем с вами попивать. Попивать. Вот Стрела Морфея пишет, что Стрела попивает домашнюю настоечку. Вот, они сегодня с меня взяли пример и два дня подряд решили побухать. Так, Настюха вот пишет, все празднуем Коляновну с праздником, все празднуем. Так, Ванек пишет, какая зачетная песня, согласен с Настей, под красненькая, прям отлично заходит. Вот, ну я тоже сегодня сижу. Меня абсолютно зло наделило красным.
3: Да, то есть что только красным.
2: Чуть-чуть не забыл я выкинуть ссылочку, но реабилитировался. Так, Натах пишет, классная песня, классная группа. Антоха пишет, такое ощущение, что вокалистка сдерживается. Ты знаешь, она, не знаю, вот я не слышал от нее громких песен. Мне кажется, она все время спокойно поет. И, кстати, вот недавно группа Полине, они же выпустили «Свежачок». И я только потом узнал, что они вместе с Лилькой его записали. Вот, и получилось вполне себе даже здорово. Так, Колка, дружище, пишет, очень спокойно, красиво, в своей манере действительно можно было бы налить. Наливай, непьющий мой друг. Так, что там у нас еще вот пишут? Хорошо сделано, чувствуется профессионально, Стреле напомнило «Калибри». Очень здорово, дело свое знают, приятно слушать. Так, ну и все, в принципе, по треку. Поехали дальше. Давайте начисляйте, у кого еще не начислено, потому что мне было обещано, как только я допью эту...
3: Он рассчитывает на бутылку вина, которую мне подарили. Это вино очень хорошее, дорогое.
2: Дорогое, у нас есть такой олень.
3: Ну хватит.
2: Он клеит мою жену периодически.
3: Не клеит, он меня подвозит до работы.
2: Он ее постоянно клеит и по утрам возит на работу. Сегодня решил клей сменить. Зарядил ей пузырь винища. Вот, поэтому мы сегодня это винище, я думаю, уговорим. Вот. И едем дальше. Дальше у нас еще одна. Я просто вначале решил с спокойными песнями все это дело начать, чтобы потом вот прям бабахнуть. Я сперва все расставил поочередно, а потом думаю, что я тоже не знаю, надо прям сперва сделать порцию, обойму спокойных песен, потом сделать обойму мирового масштаба. Далее у нас проект Йоли и Сомов. Трек называется «Разом». Медленично, но красочно. Поехали.

Итак, друзья, 21:27. У нас, а вас я не знаю. Вчера у нас до Питера, до одного парня, 2 минуты шел сигнал, ровно, постоянно причем. Так, Натаха пишет, что еле узнаю после ее работы с камбоджесом. Очень приятный голос. Ванька пишет, какое неожиданное сочетание ангельского голосочка в электрухе. Очень здорово. Колка вот пишет, я уже вроде комментил этот трек и вроде говорил, предполагая, что они с елкой у одного преподавателя по вокалу учились. Антох пишет, нет, ничего так, Айрат, привет, дружище. Здравствуй тебе. Пишет, хорошо. Стрела Морфея пишет, хорошо сделанный фолк, просто немного не наш. Ничего личного. Настюха пишет, вокал хорош, птица Феникс такая. Вот, на самом деле с Юлей у нас история чудная получается. Вот смотрите, года 3 назад, наверное, или 4, приезжала ко мне Женька Апрельская с Максом из Ключевой. И она мне прям наваливала, говорит, возьми Юли, послушай Юли. Я говорю, да пусть грузит, пусть грузит. Вот, пропали. Потом кто-то мне еще из каких-то вот... так, ну, в кавычках, продюсеров московских тоже наваливал, я говорю, грузите. Вот, пропали. Потом у нас с Йоли выстрелили камбоджас, потом у нас с Йоли выстрелили разом, вот то, что мы сейчас слышали. Буквально месяца 2 назад у нас с Йоли выстрелили группа Полини, вот, а Йоли все нет, ё-моё, Юлька, я тебе вот на всю страну, моб твою ять, говорю, давай уже грузи свои треки. Уже давай грузи, уже пора. Потому как я знаю, что у тебя много интересного материала. Вот, а мы без него простаиваем. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас будет группа «Сатисфакция». Вот мы начинаем немножечко утяжеляться. Город Севастополь. С этого трека они прям стрельнули у нас на неформатке. И я думаю, дальше все у них пойдет так же гладко. Поехали. Сатисфакция 1 на 1. Севастополь, слушаем.

0: Просто шикарнейшая песняга. Меня на самом деле вот цепанул вокал Ваньки. Ну, прям вот очень он мне понравился. Безумно. Вот ему надо побольше таких песен писать. И я думаю, группа «Сатисфакция». Ванька перестанет ходить в море и купит свой пароход. Вот. И уже Шклярскому пора на покой. И как раз вот Ванек займет эту Мишу, я думаю. Так. Ладно, что народ пишет? Антох пишет хорошо. Натах пишет: сегодня «Сатисфакция» без врагов. Привет морякам, классная песня. Ванька пишет: слова цепляют. Настюх пишет: помним этих ребят. Стрела Морфея пишет: мне напомнила песню Леонидова «Отпусти в табун гнедого коня». Слушай, я не слышал такую песню, честно. Так, Колк пишет: стихи очень хорошие. Очень хорошие стихи. Вот на самом деле, друзья, это редкий случай, когда мне песня понравилась, но я слов до сих пор еще не слышал. Я ее переслушивал много раз, эту песню, но я слова все еще не послушал. Поэтому каюсь, такое тоже бывает. Вот. Ну, а я тем временем допил кислятину абсолютного зла.
1: Да, и пытается подползти к бутылочке моей.
0: Да, я абсолютному злу говорю. Абсолютное зло.
1: Нет.
0: Давай начисляй, а то я тебя не поздравлю с 8 марта.
1: Как это?
0: Вот так вот это.
1: Нифига.
0: Вот.
1: Надо договор заключить. Я тебя наливаю, а ты меня поздравляешь. И распишемся. А то вдруг я тебя налью, а ты потом скажешь, а не было ничего.
0: А не было ничего?
1: Ну, тогда не будет ничего.
0: Ну, значит, я пошел тогда за мандариновыми
1: корочками.
0: Нет. У меня... Я еще одну бутылочку нашел с мандариновыми корочками. Я думал, что они закончились. А они нет. Не закончились. Вот, ладно. Едем дальше. Плавненько. Плавненько из Севастополя перебираемся в Казань. Вот. Ребята, которые у нас появились буквально полгода назад... Но прям так хорошо появились, так хорошо цепанули. И каждый раз, вот что не песня от них появляется, то хитовое. Я слово придумать новое хочу. Ладно, не будем изгаляться. А группа Кулай, сон трек называется. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:40. Привет всем, кто к нам только что подключился. Нарисовался у нас Пашка, пишет, наверное, будут сегодня все знакомые песни. Во всяком случае, я пришел на сатисфакции. Вот, ну, молодец, что пришел, уже хорошо. Айрат вот пишет, знакомые песни. Ребят, вот на самом деле я вам очень по-доброму завидую, потому что вы умеете писать акустику. Вот умеете вы. Но не сказать ведь, что это сильно электронные вещи у вас, да? У вас вот что не вещь, то... И я пытаюсь из себя выдавить уже второй год акустику. Я уже как только ее не пробовал, и не получается у меня. То есть вот вы счастливые люди, у вас все здорово получается, все здорово звучит в голове, и вы можете это перенести. А у меня не звучит ни там, ни там, и целая беда. Но я стараюсь, я мучаю себя, я мучаю компьютер, мучаю гитару, все мучаю. Вот. Ванька пишет, Кукулай супер, я Бодуна ихнего до дыр заслушал. И тут все окей, опять же, слова потрясные. Натаха пишет, круто, Кулай супер. Ссылки, ах, я опять просрал момент, ребят.
3: Он наливал просто.
2: Да, я у абсолютного зла, мое абсолютное зло, я у нее нашел бутылку винища еще одну.
3: У шкафчики,
2: за иконкой. Вот, выкрал ее, но я нашел способ. Мне сегодня бухать запрещают. Я просто вино закусываю конфетами с ликером. Я думаю, все-таки эффект будет. Вот, но Айрат вон кинул ссылку на группу Кулай. Я приношу извинения, ну просто вот руки были заняты. Так, вот пишет, мы прямо изначально на акустику нацелились и стремимся. Ну, у вас получается, ребят, я вот вам правда честно завидую. У вас здорово звучит акустика. И вот ничего лишнего. Ничего, вот все в меру, все вот как надо. Это большой талант на самом деле. Не многие могут так хорошо писать акустику. Так что можете прямо вот сейчас задрать подбородок кверху и загордиться. Ладно, едем дальше. Ну, заканчиваем с тягомотиной. Давайте немножечко тряханем. И сейчас у нас наши знакомые москвичи. Ребята, которые тоже очень здорово вошли на неформатку и, в принципе, остаются там и никуда не пропадают. И все, что новое появляется, у них появляется сразу у нас. А говорю я про группу Квенди. Со своим героем ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, 21.47 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Пашка вот пишет: я всего две песни пропустил, одну из которых уже давно слышал. Ты не две пропустил, ты одних отбивок штук пять пропустил уже. Ты, кстати, заметил, что у нас новая отбивочка. Нормально, теперь мы звучим как человеки. Вот. А по поводу Клэнди, да, молодцы. Ребята реально прям рубят и реально молодцы. Так, что там? Пашка вот пишет, скоро Ромка зальет новую песенку, надеюсь. В ВК она уже появилась. Ну, как бы, пускай заливает, я уже отдохнул. Я отдохнул, вот, включай микрофон и, в принципе, готов их брать в программу, поэтому пускай льет. Ну, что такое, по ВК уже гуляет. Еще скажу, в Одноклассниках есть песня, а на неформатке еще нет. Что за хрень? Что за хрень? Так, Стрела Морфея пишет: очень хорошее вступление, молодцы, композиция бодрит, что тут добавить, просто здорово, все очень лаконично, дополняет друг друга, вокал и аранжировка. Ванька пишет: я так понял, сегодня только победители прошлого года звучат. Нет, не победители. Тут смысл в чем? У нас 27 декабря была, кто-то из слушателей назвал, песня года от неформата. Мы с Коляновной бухали и ставили хорошие песни.
1: Стоп, ты бухал?
0: Ну, я бухал.
1: Ну, а не надо меня, я же алкаш тебе, что ли?
0: А что, нет?
1: Нет.
0: Ну, ладно.
1: Это ты тут догоняешь, значит. И, кстати, я за всем блюду. Если бы я не блюдила бы, он уже целую бутылку выжрал бы.
0: Я эту бутылку закусываю конфетками с ликером.
1: Он нашел, как догнаться.
0: Я все-таки надеюсь, меня накроет. Вот, и мы как бы поставили много хороших песен перед Новым годом, но все, конечно же, они не влезли. И я тогда пообещал, что мы после 23 февраля сделаем обязательно еще один синий эфир, где будут звучать, опять же, хорошие песни того года. И вот сегодня мы их опять и звучим. Вот, я опять, только у меня сегодня напитки менее крепкие, но конфетки, я думаю, восполнят градус в организме. Так что сегодня по-любому все песни галочки, потому что они или победили, или были в ништяках, или попали в отбор, в отборе, в ротацию, как бы. Если какие-то, я вот посмотрел, не все отмечены, что они в ротации, значит, сегодня это будет исправлено, будет отметочка стоять. Вот, так что, как бы, это самый смак. Так, Натаха пишет: ножки притопают, и это без алкоголя. А вы там, небось, пляшете уже. Да нет, мы не пляшем. У нас, как у этих, у стариков-пенсионеров. Я чешу жопу. Коляновна под левой сиськой чешет, и так мы.
1: Под какой левой?
0: Под правой.
1: Посередине.
0: А, ой, боюсь.
1: Саша, боюсь.
0: Ой, боюсь. Грузинская Джульетта. Ладно. Так, Колк пишет: достойно, музыкально, в общем, понравилось. Пашка вот поздравляет Коляновну с наступающим 8 марта. Остальных девушек тоже. Молодец, Пашка. Так держать. Так, что там у нас? Айрат написал: цепляет. Пашка вот пишет: музыка нормально играет, а когда начинаете говорить, приходится на три деления звук добавлять. Ты знаешь, если я буду делать громче микрофон, он начинает шуметь, скрипеть и пердеть. Вот.
1: Но не заметь, пердеть, скорее всего, это в реальности.
0: Может быть, да, попердываю я от того, что гейн поднят, но... Я не делаю этого, стараюсь не делать. Вот, на самом деле, просто пульт старенький. Уже жду я того момента, когда мы в новую студию переберемся. Там будет все по-другому, и звучать будет хорошо.
1: И свободнее будет дома.
0: И свободнее будет дома, да.
1: Можно шкафчики поставить.
0: Абсолютно зло займет мой угол. Вот,
1: выбросит тебя.
0: Заставит его тюбиками, всякими пакетиками и всякой прочей херотой, которые женщины захламляют нашу жизнь.
1: Но это все нужное.
0: Все нужное. Вот, Андрюха у нас... Которые женщины захламляют нашу жизнь.
1: Но это все нужное.
0: Все нужное. Вот, Андрюха у нас, Семейников, нарисовался. Привет, друг.

0: что это, щебетали. Птички на улице пели, у тебя в голове уже.
1: Щебетали прям так здорово, прям я почувствовал, что вот она, весна. Я не знаю, как у нас сегодня минус 3 было, то есть, в принципе,
0: а зато
1: уже,
0: снег.
1: Уже все, да хрен с ним, снег растает. Дело в том, что уже все идет к теплу, и я к чему так издалека начал. Город Губкин у нас далее по плану. Игорь К. со своей приближающейся весной. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, не только у Ваньки улучшается настроение, мои, как они называются, вишневые конфетки догоняют испанское вино в моей голове, и прям настроение улучшовывается.
3: Улучшается.
2: Вот, так, Антоха вот пишет, это так задумано в припеве, а так в тему и по настроению. Ты знаешь, на самом деле Игорь, он такой интересный чувак. Вот, и как бы он на меня очень сильно обижается, потому что мне не нравится 99% его творчества. Вот, ну не нравится, ну что, не мое. Вот. И он на меня за это обижается. Мне уже просто посторонние люди говорили. А я всегда говорю: Игорек, не обращай на меня внимания. Когда я дострою студию, просто приедешь ко мне, и мы тебе все нормально запишем, а потом сведешь. Вот, просто нету возможности нормально писаться у человека, поэтому получается вот так вот. Не всегда

стреляет звук. Ну и плюс он держит все-таки марку старого панка и как-то старается делать в том стиле, в давнишнем. Вот, ладно, далее. Далее у нас пришла Анжелка. Привет! Привет! Пишет, наверное, я совсем поздно зашла. Не, нормально зашла. Сейчас вот как раз будешь дрыгать всеми, потому что ты у нас дрыгучая, я знаю. Ты перед приемником всегда дрыгаешься. И сейчас у тебя будет замечательный повод. На связи у нас Казахстан. Казахстан, а именно Андрюха, который буквально недавно у нас явился в чате. Город Уральск, кстати, дислокация. Вот, и ставим, слушаем. Собственно, я думаю, сейчас все сразу узнают и поймут. Группа, ну не группа, проект Хмели, Паранойя называется песня. Поехали.

0: Ай, Андрюха, ай, молодец, молодец. Что-то ты, кстати, давно ничего не грузил. Ну-ка, давай, колись, ты что там, женился, что ли? Ты музыку бросил? Не вздумай, не вздумай, мы тебя проклянем. Давай, присылай, присылай. Стрела Морфея вот пишет, алкогольная такая песня, жизненная в тему. Ну, на самом деле, ночь была недолгая, это вот состояние последних двух недель мои. Я сплю по полтора, по два, по три часа в сутки.
1: Я его совсем не вижу.
0: Коляновна на меня ругается, выгоняет меня из дома. Мы ругаемся постоянно, но делать нечего, потому что мне скоро выходить, а буквально после праздников выходить на работу, а надо закончить начатое дело по сайту. Вот, так что еще у меня предстоит сколько выходных у нас?
1: Четыре.
0: Четыре бессонные ночи.
1: Нет, завтра у тебя ты целый день со мной.
0: Ну, завтра, вот за счет того, что завтра я буду целый день с тобой, значит, мне завтра не спать. Завтра вообще не спать. Так, вот, Андрюха пишет, целый альбом на подходе, скоро вылью обязательно. Андрюха, жду. Вот, жду с нетерпением, честное слово. Пашка пишет, для меня песенка для фона. Пашка, для тебя, специально для тебя и для моей абсолютной...
1: У нас есть с тобой песенка специальная.
0: Да, вот мое абсолютное зло. Коляновна, она... Как не... я всегда представляю себе это в лицах. Вот, Пашка, вот финальная песенка, я думаю, тебе очень понравится. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Но пока еще до нее не дошли мы. Так, что там у нас написал? Настюха пишет про неровный лед, это в точку, танцуют все части. Натах пишет прям дискотека. Ванек пишет, нога задергалась, и моя нога никогда меня не подводит. Ванька, я дальше не буду читать, я пофантазирую. Даже после бутылки уже не первая. Песня супер. Так, Антох пишет, забавно. Что там у нас еще? Анжелка пишет, вот, класс, никакой работы, спокойные танцы. Даже сынуля пританцовывал. Так, что там далее у нас? И все. Все, по песне комментариев нет, значит, едем дальше. Дальше у нас мой дружбан. Мой, ну, прям вот не побоюсь я этого слова, друган.
1: Дружище.
0: Человек, который прям вот для меня прям не просто человек в последнее время стал. И Коляновна выбрала эту песню. Коляновна выбрала эту песню, Колка. А «Земля королевы мод», песня называется «Солнце, поехали».

0: Итак, друзья, 22.08 на наших зеленых системных. У меня тут сейчас хором абсолютное зло с абсолютной няшностью. Вот в обнимку сидели на кресле, выли и пели. Или выли, или пели, непонятно. Но выглядело это, конечно, тоскливо.
1: Интересненько.
0: Тоскливо, абсолютное зло выло. Вот. Так, ладно. Что пишет Пашка? Вот пишет: адски длинное начало, а так романтичненько. Антоха пишет: неплохо. Ванек пишет: вообще круто. Стрела Морфея пишет: длинное вступление, хотя, может, в данном контексте и оправдано. Текст интересный, хорошее гитарное соло, атмосферно для выбранного стиля. Вот, группа «Фильм» у нас нарисовалась. Привет, ребятушки, здравствуйте. Хотел вас сегодня взять в сегодняшнюю программу, но поглядел, вы у нас в прошлой песне года звучали, поэтому сегодня вы у нас Мухины. Вот, но, тем не менее, мы про вас помним, ждем от вас новых песен. Так, Айрат пишет: выли, пели, выпили. Пока они выли, пели...
1: Он выпил, доел конфетки.
0: Наше Величество доело, да, алкогольные конфетки и допило вино из стакана. Гадость редкостная, этот компот. Но когда мне абсолютное зло сказало, сколько это стоит, я теперь просто из жадности должен это допить. Но мерзость, ребят, вот 2000 за бутылку, и это просто какая-то испанская дрянь. Вот, ладно. Натах пишет: вот это я понимаю песню, а то вдруг попадаешь на эфир на другие радио, а там такое говнище, их облизывают. Колка молодец. Колка, ты молодец. Ты где вообще, скотина бобруйская? Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас город Орел. Город Орел. Прям вот, они с нами рядом. Недалеко, в принципе, и по километрам, и по духу. Теперь уже этой группы не существует. Теперь у Лехи Ракитина другой проект. Он его называет «Банев». Вот, но когда-то он был группой «Пластика» и один из хитейших хитов, скажем так, этой группы, песня «Воздух, поехали».

0: Итак, друзья, это была группа «Пластика». Вот Пашка пишет, у них есть песенки получше. Есть, есть и гораздо лучше. Я сперва хотел поставить «Быдло», потому что, ну, это... Но меня оттолкнуло то, что она, в принципе, затертая по другим радиостанциям, по FM-частотам, не стал я ее ставить. Очень хотел включить «Испанию», ну, прямо вот там... И вокал волшебный у Лехи, и все. Ну, она, ну, прям, ну, очень, как бы, ну, совсем по настроению должна быть. То есть это, как минимум, я подумал, все уснут. А «Воздух», он такой, он средне, хорошо, и хорошо слушается, и мелодичный, и не такой медленный. Вот, поэтому я все-таки остановился на этой песне. Вот, а на самом деле у Лёшки, конечно, очень много хороших песен, и я очень рад, что сейчас за него елка взялась, что она его начала тянуть за собой. Дай бог ему удачи, чтобы у него все получилось и его проект новый стрельнул. Вот, ладно. Ну и теперь то, что я обещал.
1: Да-да-да, песен.
0: То, что я обещал, финальная композиция сегодняшней программы. Вот, это группа наша, родная, арсенальская, тульская. Вот, и эта песня, с которой начался мой путь по этой группе, потому что они очень много всего грузили, а в свое время из того, что они грузили, выбирал один всем вам известный, не к обеду будет вспомнено, оно. Вот, и все песни были какие-то не те, и тут я сам к ним залез. И прям вот первая песня, которую включил, и прям вот все, она во мне поселилась, и я сказал, ребята, вот этого грузите побольше. Деникин Спирт группа, трек называется «Яма». Вот, я очень человек, как это называется, не впечатлительный, а как это называется? Я очень хорошо в голове все это придумываю, что это, как это называется?
1: Фантазер.
0: Нет. Ты абсолютное зло.
1: Да пошел.
0: Ты абсолютное зло.
1: У тебя воображение.
0: Воображение у меня хорошее, да. Вот, Пашка говорит, при чем тут был я? Я тебе объясняю. Ты был потому, что тебе должно понравиться. А Коляновна, ну, слушайте текст песни, как бы сейчас все поймете. Я вот прям себе очень живо все это вообразил. Очень меня она порадовала в свое время. И как бы это песня, которую я часто переслушиваю. Поехали. Деникин Спирт, Тула, «Яма».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, все, очередная песня года подошла к концу. Вот, по поводу «Мое, не мое», Пашка, ну, я просто надеялся, что ты улыбнешься, потому что, ну, Толик Прокопец, он такой интересный человек, он из моста в вагон прыгал, он прыгнул с моста, думал, что там речка, а там вагон с щебенкой стоял. Вот, встал, отряхнулся, пошел дальше. То есть, я просто к чему? Вот я эту ситуацию представил, вот идешь ты со своей бабой, она падает в люк, ты вместо того, чтобы доставать, ты опускаешь туда морду и начинаешь орать: «Дура, вернись!
3: Я все прощу!»
2: Я все прощу! Что у человека было в голове, чтобы это написать? По-моему, это гениальный ход. Вот я с этой песни как бы начал их слушать и начал выкапывать. Самородки все-таки у деникинцев есть. Вот. Так, ладно. Что могу сказать? Друзья, услышимся теперь через неделю, как всегда. Во вторник мы не услышимся, в четверг, да, через неделю мы услышимся, в следующую среду очередная будет у нас программа «Неформатный миксер», уже полноценная, с конкурсом, со всеми делами. Сегодня мы просто отдыхали и слушали хорошую музыку. Еще, наверное, третий раз мы сделаем «Песню года» где-нибудь так вот в конце весны. И, наверное, уже будем готовиться к следующему году. Вот, так что, я думаю, песни прозвучали неплохие, и их есть, и их много, и как бы понятно, что все не влезают в рамки программы, но как бы что могу, вот выковыриваю. Так, что, сейчас у нас, я так понял, собирается в эфир, по ходу у нас собирается в эфир диджей Очкарик. Вот, кто будет слушать, слушайте «Музыкальный ящик» и чего? И все, друзья.
3: Нет. Хочу поздравить всех девушек, мамочек, бабушек, дочек с 8 марта. Пожелать ему улыбок, тепла и добра. Вот. И терпение нам, девочки, терпение с этими вот, с этими, которые люки всякие там. И кричат нам в ямы периодически.
2: Дура, вернись! Я все прощу. Вот, это было абсолютное зло, Коляновна. Всем пока, присоединяюсь к поздравлениям. Девчонки, пусть все у вас будет хорошо. Отметить вам желаю всем завтра здорово. Ну и как бы все, счастливо, всем пока. Услышимся ровно через неделю в 21.00. Вот, писал мне человек Никитин, не могу, говорит, найти судьбу моей песни «Море». Ребят, не выбрасывал я еще вчерашний эфир. Скорее всего, или сегодня ночью, или завтра ночью выкину. Потому что все равно там 2 недели, как бы, оно не страшно. Ну, просто физически не успел. Вот, так что бомбардировка появится, наверное, завтра на сайте все-таки. Вот, все, всем пока, всем счастливо, друзья, не болейте, весна уже вот-вот она рядышком, уже птички поют, уже солнышко пригревает, я думаю, скоро будет тепло. Всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Стоунер, обдолбанный торчок, укурок, в переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаукит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа Кейс. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

В середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая поросль. От Японии и Швеции до Канады, Англии и Австралии. Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер — это не обдолбанный торчок, а скорее всего пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Ritual.

0: Участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

каждый день источник простых человеческих стен. Весна наступит, как ни старайся, и нас снова скормят друг другу, нас снова скормят друг другу.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять, ять мне.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

Не круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое дело. Карьера на карьере между землей и небом.

чтоб как можно больше судеб сломать и изуродовать. Имеется особые лагеря для жен изменников, родину детей врагов народа, начиная с 12 лет. Мы также посылаем в лагеря ушедшим след. Там им светит от 3 до 25. Так тысячи детей умирали, рождались заперти. Более 50 детских колоний, более 90 домов младенцев скажут спасибо, товарищи Сталин.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

Я рыжая пыль на черной броне. Я миг поколений и страсти. Последний из тех, кто выжил в огне.

И где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер, от костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить, и останься, кем же ты был. Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер плыл.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Расскажу-ка я вам о казусе, который произошел в 1964 году. Советский Союз налаживал отношения с Японией, и, как водится, обмен шел по всем фронтам. Не обошло это и музыку. Лучшие коллективы ездили туда-сюда. На «Мелодии», это фирма грамзаписи, главная в Советском Союзе, выпустили диск «Музыкальный калейдоскоп» с японскими песнями. И что же? И наши решили не ударить в грязь лицом и спеть перед делегацией матерей Японии. А кто будет петь? Детский хор. Там 60-летние девочки и мальчики в пионерских галстучках решили спеть песню «Коин но бакансю» на языке басё и акутагавы. «Твоего поцелуя достаточно, чтобы заставить меня вздыхать. И сердце девичье сладко грезит о любви. Золотистое марево над горящим песком. Давай ласкаться обнаженными телами, словно

Шокирует ли кого в эпоху хентая и аниме, что дети могут ласкаться обнаженными телами? Меры были приняты. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал правильные слова, и в 65-м году появилось «У моря синего моря» дуэт «The Peanuts», сестры-близняшки Ито Хидео и Ито Цукако. Они открыли миру целое направление японской поп-культуры. Женские дуэты с очень похожими голосами создавали вибрато, своеобразное, что создавало волшебство. Голоса сливались, переливались, создавая необычайную глубину и красоту вокальных партий.

The Peanuts появились в 1959 году. Сначала исполняли чужие песни, но к 61 году для них стали писать самые разные японские композиторы. Они снимались в кино, в 19 фильмах, кстати, обе. Самые интересные – это про Годзиллу и Мотру. Зацените, три части, они там феи играют. Вели более 10 лет популярное шоу на телевидении «Праздник мыльных пузырей». Скатались в Европу, подружились с немецкой певицей Катриной Валенте и записали два альбома немецких песен на немецком языке. Японки поют на языке Рамштайна. А в 1975 году сказали: мы хотим уйти, дали прощальный гастроль и оставили сцену. А сейчас моя самая-самая любимая песня этих японо-мам The Peanuts, Blue Rain in Tokyo.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет формата.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

как женщина-кобава, вся в белом, нежность и страх затираем толченым мелом.

светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца. Ярость, с которой сталкивается работник, ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. New Metal – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг и гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, наши.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере с несведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал в состоянии в компьютере с несведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах.

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало. Теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, одно.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Mike D, вокал ударный, MCA, вокал бас, Эдди Рок, вокал гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может, и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита и, в частности, смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которых являются Корн и Лимбискит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to buy!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Ах, сон красивый, но недолгий. Уже пора вставать. Вот тут расставит все по полкам. Ему еще меня спасать. Все решено, завтра поеду в отпуск. Буду валяться на пляже, ни море, ни наше. Кушать на завтрак.